0: окаменел от ужаса.
1: Вдруг Т9 знает? Вдруг он способен почуять? Да, наверное. Брил мысленно проклял этот народ и все его хитроумные выдумки. Проклял эту планету, ее солнце и злую судьбу, которая занесла его сюда.
0: Во всем нашем мире за всю мою жизнь я не встречал ничего такого, о чем ты не мог бы мне сказать, уговаривал Т9. Ты же знаешь, я все пойму.
1: Он подошел ближе. Может, ты болен? Мне знакомо все искусство, каким владели врачи со времен троих. Впусти меня.
2: Нет!
1: Это уже было не слово, а взрыв. Т9 отступил на шаг. Прости, Брил. Больше я об этом не заговорю. Но скажи, что случилось, прошу тебя. Уж, наверное, я сумею тебе помочь.
2: Ладно же, вне себя, чуть не плача, подумал Брил. Смейся, сколько влезет, рыжий дьявол. Мы нашлем на вашу планету черную чуму, и тогда плевать мне на твой смех.
1: И сказал вслух.
2: Я не могу выйти. Я загубил свою одежду.
0: Да что же ты огорчаешься? Брось ее сюда, чтобы там ни было, мы ее исправим и починим.
2: Нет!
0: Брил отлично понимал, что будет, если эти гениальные мастера на все руки завладеют самым портативным и самым смертоносным оружием, какое существует по эту сторону системы Самнера.
1: Тогда надень мою. Т9 взялся за пряжки своего пояса из черных камней.
2: Хоть убей, не стану выставляться на показ в такой одежонке. Я еще не вовсе потерял стыд.
1: С таким жаром, какого Брил в нем прежде ни разу не замечал, и все-таки очень сдержанно, Т9 возразил.
0: Когда на тебе платье в обтяжку, ты куда больше бросаешься в глаза.
1: Брилу это и в голову не приходило. С тоскливой завистью он посмотрел на невесомую радугу, струящуюся от полированного пояса, потом на свою плотную сбрую, сваленную черной грудой стены под крюком. С той минуты, как стряслась беда, он и помыслить не мог снова все это надеть из младенчества. Со времен, когда он научился ходить, еще ни разу так долго не оставался нагишом.
0: «А что случилось с твоей одеждой?» — сочувственно спросил Т9.
2: «Только засмейся!» — подумал Брил. «Я убью тебя, и ты даже не увидишь, как сгинет твой народ!» «Я сел на это, как на стул, ведь здесь больше негде сесть!» «Наверное, задел выключатель. Даже ничего не почувствовал, пока не встал!» «И теперь мои... сзади...»
1: Он запнулся, потом яростно выпалил.
2: «Почему с вами ничего такого не случается?»
1: «Разве я не объяснял тебе?» Кажется, Т9 отнесся к происшествию очень легко. Может, и вправду это для него пустяки. Это устройство поглощает только неживую материю. Напряженное молчание.
2: «Оставь свою так называемую одежду у порога», — проворчал наконец Брил. «Пожалуй, я попробую ее надеть».
1: Т9 бросил пояс у двери и пошел прочь, тихонько напевая. Голос у него был такой могучий, что даже тихая песенка слышалась еще целую вечность.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Вот Брил остался наедине с ветром и птичьим щебетом. Подошел к двери, отступил. Печально подобрал с полу брюки с огромной дырой сзади. Свернул и сунул с глаз долой под остальные вещи на крюке. Опять поглядел на дверь и даже всхрипнул тихонько. Наконец приложил куда надо перчатку. И дверь, строители которой не предусмотрели, что когда-нибудь понадобится ее только чуть-чуть приоткрыть, послушно скользнула в сторону, открывая проем во всю ширь.
2: Брил даже пискнул, дотянулся до пояса, рванул его к себе, отпрянул внутрь и хлопнул по двери, чтобы закрылась. Никто не видал.

такие силы и убеждения, сказал он себе. И надел пояс. Две половины пряжки сошлись, как руки в привычном пожатии. Прежде всего он ощутил тепло. Тело коснулся один только пояс, и однако его всего обволокло теплом, ласковым, надежным. Точно птица села на яйца. Еще миг, и он ахнул. Неужели может ум так переполниться и при этом не ощутить гнета? Неужели столько понимания может хлынуть в мозг и не разорвать его? Он понял, как валик превращает молочную жидкость в твердые пластины. Конечно же, тут есть один единственный способ, и он чувствует правильно только так, а не иначе. Он понял, как ионы в прессах формуют камни для поясов. Понял живую ткань, которая стала ему одеянием. Понял, как удалось рисовать пальцем на белом экране и как образовался вакуум, когда ему потребовался этот дом, построенный именно так, а не иначе, и как жители Ксанаду поспешили заполнить пустоту. Он с легкостью вспомнил рассказ Танайна. Как ощущаешь, что такое играть на скрипке, созидать, строить, формовать, быть со всеми заодно и сообща, и что это за чувство, когда ты словно бы в веселом кругу и вместе с тем делаешь дело, бродишь беспечно и праздно и тут же сменяешь кого-то у чана или верстака, в поле на борозде или у рыбачьей сети, едва он оставит работу. Окруженный тихим радужным пламенем, Брил стоял в конуре, похожей на гроб, смотрел на свои руки и твердо знал: стоит ему захотеть, и руки эти построят модель любого города на Кит-Карсоне или изваяют душу наивысшей власти. Он твердо знал, он постиг все, что знают и умеют искусники планеты Ксанаду, и может делать все то же, что они. Надо только сосредоточиться и думать над задачей, пока не почувствуешь. Какое же ощущение правильнее именно для тебя? Немало не удивляясь, он понял, что все эти возможности и таланты сильнее самой смерти. Ибо если человек что-то может и умеет, его искусство разделяют все и каждый. И когда он умирает, его искусство продолжает жить в других. Надо только сосредоточиться. Вот в чем секрет. Краеугольный камень. Вот ключ ко всей их хитрой механике. Тут ни при чем мутации, и нет ничего сверхъестественного, чтобы не означали эти слова. Это просто механизм, как и всякий другой. Ты владеешь мастерством, чувствуешь его. Передо мной стоит задача. Когда я сосредоточусь на своей задаче, возникает потребность в твоем искусстве. Через живое пламя, в которое ты облачен, ты передаешь его мне. Через пламя, одевающее меня, я принимаю твою мысль. Потом я действую. Что своего я внесу в исполнение, это зависит от моих способностей. Если я прибавлю что-то к твоему искусству, мое станет еще полнее и совершенней. Значит, мое ощущение лучше. И в следующий раз, когда понадобится, уже я буду передавать его другим. Брил понял также, какая власть заключена в этом новом способе общения, и вдруг подумал: теперь его родную планету можно сплавить в такое единое целое, какого еще не бывало во Вселенной. На Ксанаду этого не произошло. Здешний народ развивался как придется. Его не прокалили заранее в горниле суровой дисциплины и не ковали молотом власть. Но на Кит-Карсоне весь народ Карсона приобщится ко всем искусствам и талантам, а над ним будут стоять и править им наивысшая власть и государство, создавая вакуум потребностей и мгновенно его заполняя. Да, так и должно быть. Каким-то краешком сознания Брил вдруг удивился. А почему государству не поделиться этим новым всеобъемлющим пониманием со всем народом? Ведь вместе с новыми знаниями приходит еще небывалая торжественная преданность Отечеству, его установлениям и святыням. Брил с трепетом расстегнул пояс и повернул левую половину пряжки тыльной стороной. Да, вот она, химическая формула.
Теперь он знает, как осаждать состав, как прессовать камни. Он воспламенит новые живые пояса. Миллионы, говорил Тенай, миллиарды. Тенайн говорил: но почему он не сказал, что в этих одеяниях и таится источник всех чудес планеты Ксанаду? Так ведь он Брил об этом и не спрашивал. И ведь Тенайн умолял: надень такую тунику и станешь одним из нас. Несчастный дурень всерьез вообразил, что таким способом можно поколебать Брила в его верности родному Карсону. Что же, ладно, Тенайну и его народу тоже можно кое-что предложить. Это будет выгодно обеим сторонам. Очень скоро, если пожелают, жители Ксанаду смогут присоединиться к блистательному воинству нового Кит Карсона. В недрах черного мундира, висящего на стене, что-то прозвенело. Брил засмеялся и собрал свою старую сбрую, все пожары, взрывы и оцепенения, что дремали скрытые в мощном потаенном оружии. Хлопнул ладонью по двери, выскочил за порог, где уже дожидался шар, забросил в люк свою старую одежду, и она съежилась на полу, жалкий опустевший кокон. Брил прыгнул следом, радостный, сияющий, и тотчас шар взлетел в небо.

Не прошло и недели, как Брилл возвратился в систему Самнера, а на Кит-Карсоне уже появились и были испытаны копии чудесных поясов. Не прошло и месяца, а уже 200 тысяч карсонцев облачились в радужные одеяния, и 80 фабрик работали круглые сутки, выпуская новые пояса. Не прошло и года, а по всей планете миллионы и миллионы людей радостно и согласно, как никогда прежде, выполняли каждое пожелание своего вождя, повинуясь словно несчетные пальцы одной из исполинской руки. А потом, с пугающим единодушием, в один и тот же миг все радужные одежды замерцали и погасли. Ибо настал час, о котором уже знал Брилл. Пора было окунуть их в молочную кислоту. Так и сделали, в торопливом испуге, не колеблясь, не тратя времени на испытания. Кто однажды отведал этой лучезарной зависимости, уже не мог без нее обойтись. Неделю все шло хорошо. А потом, как и задумали хитроумные мастера с планеты Ксанаду, включились все остальные звенья черных поясов, многократно усилив действие первых двух. 1,5 миллиарда людей, которым год назад были подарены практические навыки живописи, музыки, изотчества и понимания теории технических наук, внезапно получили новые познания. Им открылись философия, логика и любовь. Они поняли, что такое сочувствие, проникновение, терпимость, что значит, когда род человеческий объединяется не повиновением, но сознанием братства, когда ощущаешь ты в содружестве и согласии со всей жизнью во Вселенной. Когда в людях, наделенных столькими талантами, пробуждаются подобные чувства, они уже не могут быть рабами. Едва их озарило светом, каждый сосредоточился на одном — быть свободным, и почувствовал, что это значит. Каждый постиг свободу, стал ее мастером. Знания и мастерство тотчас передавались от одного к другому, и в краткий миг среди 1,5 миллиардов людей не осталось ни одного, кто не был бы превыше всех иных умений, одарен талантом свободы. Так перестала существовать культура Кит-Карсона. Вместо нее возникло нечто новое и стало распространяться на планеты соседних солнечных систем. И поскольку Брилл знал, что такое сенатор, и хотел стать сенатором, он стал сенатором.

0: Энайн и Нина сидели обнявшись и тихонько напевали, как вдруг бокал, который стоял в мшистом углублении, мягко зазвенел. «Еще один явился», — сказал Уонайн. Он сидел у ног родителей. «Любопытно, что проймет этого? Из-за чего он выпросит, возьмет взаймы или украдет у нас пояс?»
1: «Не все ли равно?» — с наслаждением потягиваясь, ответил Тенайн. «Пусть получит пояс, это главное. А который же это, Уонайн? Шумливая машинка с обратной стороны Малой Луны?»
0: «Нет», — ответил сын. «Тот еще сидит на месте и верещит, и воображает, будто мы его не замечаем. А это опускается силовое поле, которое 2 года висело над округом быстрого крыла».
1: Тенайн засмеялся. «Это будет наша победа номер 18».
0: 19,
1: задумчиво поправила Нина.
0: «Я точно помню, ведь 18-й только что улетел, а 17-й был тот забавный маленький Брил из системы Самнера. Знаешь, Тен, тот человечек даже на минуту меня полюбил».
1: Но это был сущий пустяк, и о нем тут же забыли.

0: Вы слушали рассказ Теодора Старджона «Искусники планеты Ксанаду» в переводе Норы Галь. Картвайнер Смит. Кисоньки-пусеньки, хиптон-мамусеньки. Несовершенные средства связи создают помехи воровству. Хорошие средства связи способствуют воровству. Совершенные средства связи препятствуют воровству. Ван Браам. Глава первая. Луна вращалась. Женщина бдила. У самого лунного экватора переливались и сверкали отполированные до невероятного блеска грани. Ровно 21. Обязанностью женщины было следить, чтобы они всегда находились во всеоружии. Звали ее Матушка Хиттон. Матушка Хиттон, главнокомандующий всеми вооруженными силами Old North Australia. Краснощекая, жизнерадостная блондинка неопределенного возраста. Голубые глаза, необъятная грудь, мускулистые руки. Внешность истинной домохозяйки, верной жены и многодетной матери, хотя на самом деле единственный ее ребенок умер множество поколений назад. Теперь матушка Хита напекала целую планету. Норстрелианцы с полным правом могли спать безмятежно и видеть приятные сны, зная, что матушка Хиттон несет неусыпную вахту. Да и средства вооружения тоже мирно сопили в две дырки. Этой ночью она в 2002 раз взглянула на экран слежения, верный помощник, предупреждавший о появлении врага. Все спокойно. Ни одного тревожно подмигивающего индикатора опасности. Однако она чуяла безошибочным нюхом ищейки, что где-то во Вселенной притаился враг. Враг, дожидавшийся удобного момента, чтобы нанести удар ей и ее миру. Добраться до несметных богатств нордстрелианцев. Матушка нетерпеливо фыркнула.
1: «Ну уже, поторопись, малыш», — думала она. «Спеши навстречу своей смерти. Не заставляй меня ждать».
0: Она покачала головой и улыбнулась. «Ну что за дурацкие мысли?»
1: Она притаилась в засаде. Она готова.
0: А он даже не подозревал об этом. Он, грабитель, был абсолютно спокоен. Еще бы. Он великий Бенджамин Бозарт. И в искусстве спокойствия ему нет равных. Никто в Сан-Вейле, здесь, на Триоле, не подозревал, что их паршивый городишко почтил своим присутствием сам первый старейшина гильдии воров, взращенный под сиянием лучисто-фиолетовой звезды. И ни у кого не нашлось бы достаточно острого чутья, чтобы унюхать исходивший от него запах виолы сидереи. «Виола сидерея», — говорила леди Ру, — «когда-то считалась самым прекрасным из миров». Теперь же самый мерзкий, разложившийся и продажный. Если так можно выразиться, от него воняет. Когда-то тамошние жители служили примером для всего человечества. Теперь же это сплошь воры, лжецы и убийцы. Их души смердят так, что близко не подойдешь. Леди Ру давно покоится в могиле. Уважаемая женщина, ничего не скажешь, но и самые почитаемые и мудрые дамы могут ошибаться. Как давно сказано, достаточно хорошо мыться, чтобы окружающие не могли распознать запах преступления. Точно так же косяк трески не в силах учуять приближающуюся акулу. Жизнь заключается в искусстве выживания, вот и Бозарт в силу своего воспитания был натаскан на постоянную охоту. Загнать добычу, растерзать, насытиться – в этом и был весь смысл его существования. Но разве у него был иной выход? Виола Сидерея полностью разорилась вот уже не весь сколько лет назад, когда из космоса исчезли фотонные корабли, а их место заняли гиперпространственные суда, бесшумно снующие от звезды к звезде. Богом забытым предкам Бозарта надлежало медленно умирать на покинутой планете, вдалеке от главных трасс. Но они умирать не стали. Экология Виолы разительно изменилась, а ее обитатели превратились в хищников. Хищников в людском обличье, генетически приспособленных к своей опасной, а зачастую и смертельно опасной деятельности. А он, грабитель Бозард, считался первым среди равных, самым искусным, лучшим из лучших. Он был Бенджакомином Бозардом. Разве этим не все сказано? Он поклялся обворовать Old North Australia, добиться успеха или погибнуть. Только погибать ему еще рано. Значит, осталось одно — наложить лапу на сокровище планеты. Пляж Санвейла был лучшим во всей вселенной. Песок мягким, ветерок теплым. Триоллия славилась своим гостеприимством, развлечениями, как всякая транзитная планета. Оружием Бенджакомина были его удачливость и он сам. И он намеревался использовать и то, и другое на все сто. Нордстрелианцы обучены убивать. Он тоже. Но в этот момент и в этом месте Бозард был всего лишь туристом на чудесном берегу. Где-то там, далеко и в другое время, он превратится в ласку среди кроликов, в ястреба в стае голубок. Бенджакомин Бозард. Вор и магистр гильдии. Он не знал, что кто-то уже поджидает его. Кто-то, даже не знающий его имени, готов пробудить смерть и послать навстречу ему. Бозард по-прежнему оставался безмятежным. Зато матушка Хиттон была как на иголках. Она чувствовала недоброе, но пока не могла определить, в чем дело. Одно из средств вооружения всхрапнуло. Она перевернула его. Тысячи звезд от Old North Australia Бенджакомин Бозард с улыбкой устремился к пляжу.

0: Глава вторая. Дэн Джакумин ощущал себя настоящим туристом. На загорелом лице ни тени тревоги, гордо сверкающие глаза под полуприкрытыми веками совершенно спокойны, красиво очерченные губы даже без чарующей улыбки притягивали к себе женские взгляды. Ничего не скажешь, привлекательный мужчина. И выглядел он куда моложе, чем был на самом деле. Упругой, быстрой, можно сказать, радостной походкой он шагал по берегу. На песок накатывали неутомимые волны прибоя, украшенные белым кружевом пены. Совсем как на матери-земле. Здешние обитатели гордились тем, что их мир так похож на родной дом человечества. Весьма немногие воочию видели этот самый родной дом, зато все хоть немного дознали историю, а большинство даже испытывало мимолетное беспокойство при мысли о древнем правительстве, все еще державшем в руках власть, простирающуюся в глубины космоса. Людям не особенно нравилась земная система средств воздействия на остальные миры, но они уважали такой порядок и побаивались его. Волны напоминали о приятных сторонах Земли, а о менее приятных вспоминать не хотелось. Этот человек напоминал о приятных сторонах Старой Земли. Скрывающаяся в нем сила не ощущалась. Санвейлцы рассеянно улыбались ему и спешили по своим делам. Общая атмосфера была благостной. Все вокруг дышало покоем. Бен Джакумин поднял лицо к солнцу и закрыл глаза, ощущая, как теплые лучи пробираются сквозь сомкнутые веки, наполняя его чем-то вроде счастья, неся утешение и радость. Бен Джакумин грезил о величайшем ограблении, которое когда-либо замышлял человек. Мечтал отломить гигантский кусок от чужого каравая, похитить сокровища из самого богатого мира в истории человечества. И думал о том, что произойдет, когда он, наконец, доставит добычу на Виолу Сидерею, где рос и воспитывался. Бозарт опустил голову и дремотно оглядел соседей по пляжу. Ни одного норстрелианина. Пока. Их довольно легко распознать. Краснолицые великаны, прекрасные спортсмены и все же по-своему наивны, молоды и очень упрямы. Он готовился к этому ограблению 200 лет, и ради этой цели гильдия воров на Виоле Сидереи продлила его жизнь. Бозарт в глазах соотечественников стал чем-то вроде инструмента осуществления всеобщей мечты своей планеты, обедневшего уголка когда-то огромного центра торговли и туризма на перекрестке звездных дорог. Теперь унылого захолустья, пристанище отребья всех мастей. Бозарт заметил норстрелианку, выходившую из отеля. Женщина направилась к пляжу. Он выжидал, следил и мечтал. Сейчас главное получить ответ на единственно важный вопрос, но ни один взрослый австралиец не мог ему помочь. «Странно, — подумал он, — что я даже сейчас называю их австралийцами. Старое земное наименование. Богатые, отважные, стойкие люди». Сражающиеся дети, занявшие полмира, а теперь ставшие тиранами всего человечества. Они захватили богатство. Только у них есть Санта-Клара, а жизнь и смерть всех остальных зависит от того, как идет торговля с норстрелианцами. Но я с этим не смирюсь. И мой народ тоже. Мы волки. Волки, готовые вырвать свой кусок. Бен Джакумин набрался терпения. Ничего, его час придет. Загоревший под лучами множества солнца, он выглядел на 40, несмотря на свои 200 лет, и одевался по стандартам отдыхающих довольно просто. Всякий мог принять его за межпланетного торговца, профессионального игрока, помощника, управляющего галактическим портом или даже детектива, работающего на торговых путях. Но он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Бен Джакумин был вором, настолько преуспевшим в своей профессии, что люди безоговорочно доверяли ему и сами отдавали деньги и имущество. Немалую роль играла его располагающая внешность – немногословный, сероглазый, обаятельный блондин. Бен Джакумин ждал. Женщина подозрительно покосилась на него, но, вероятно, успокоенная увиденным, прошла мимо.
1: «Скорее, Джонни!» — окликнула она. «Смотри, здесь можно поплавать!»
0: На вершине песчаной дюны показался мальчишка лет 9-10 и побежал к матери. Бен-Джакомин сжался, как кобра перед прыжком, и суженными глазами впился в парнишку. Вот она, настоящая добыча. Не слишком молод, не слишком стар. Если жертва чересчур мала, она может не знать ответа, а после определенного возраста вообще не имеет смысла допрашивать. Норстрелианцы – прославленные воины, взрослые настолько сильны умственно и физически, что отразят любую атаку. Бен-Джакомину было известно, что всякий вор, приближавшийся к их планете, терял контакт со своим народом и погибал. Неизвестно, как, когда и от чего. Больше о таком смельчаке никто и никогда не слышал. И все же сотни тысяч норстрелианцев должны знать секрет. Недаром они сами часто подшучивают над этим. Он слышал немало анекдотов на тему великой тайны, но ни разу и близко не подошел к разгадке, несмотря на почтенный возраст. Жизнь — штука дорогая. Он уже начал третий срок, а за каждый было честно заплачено звонкой монетой. Сколько искусных воров выкладывали украденные тяжким трудом денежки, чтобы купить лекарства, вот уже в который раз продлевавшие существование их предводителя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Бен-Джакомин ненавидел насилие. Но если только с его помощью можно осуществить величайшее ограбление всех времен и народов, значит, он к нему прибегнет. Женщина снова взглянула на него. Злобная гримаса, на миг исказившая его лицо, сменилась благожелательной улыбкой. Он вовремя успел взять себя в руки и успокоиться. Теперь Бозард не вызывал ничего, кроме симпатии и доверия. Таким он ей понравился. Женщина улыбнулась и, немного помявшись, спросила с застенчивой нерешительностью, столь типичной для норстрелианцев:
1: «Не могли бы вы присмотреть за мальчиком, пока я искупаюсь? Кажется, мы виделись в отеле».
0: «Разумеется», — кивнул Бозард. «Буду рад услужить, мэм. Иди ко мне, сынок». Джонни направился по залитым солнцем дюнам навстречу смерти. Еще несколько шагов, и он оказался рядом с врагом матери. Но мать уже отвернулась. Натренированная лапа Бен-Джакомина Бозарта метнулась вперед и отработанным движением вцепилась ребенку в плечо. Он рванул мальчика к себе, заставил сесть, и прежде чем Джонни успел вскрикнуть, ввел ему сыворотку правды. Джонни скорчился от боли. Голова словно раскололась изнутри от удара кувалдой. Сильнейший наркотик уже начал действовать. Бозард посмотрел на воду. Мать рассекала волны энергичными грибками. Похоже, она смотрит на них, но, судя по виду, ничуть не тревожится. Да из чего бы? На любой посторонний взгляд этот вежливый мужчина просто показывает что-то ее сыну спокойно и без особой спешки. «Ну, парень, — начал Бен-Джакомин, — какая у вас внешняя оборона?» Мальчик молчал. «Какая у вас внешняя оборона, сынок? Какая у вас внешняя оборона?» — твердил Бозард, но парнишка не раскрывал рта. Что-то вроде озноба пробежало по спине Бен-Джакомина. Озноба холодного ужаса при мысли о том, что он поставил на карту не только свою безопасность на этой планете, но и саму надежду на проникновение в тайну норстрелианцев. Его атака остановлена самыми простыми, доступными средствами. Ребенка уже успели закалить, подготовить к нападению. Любая попытка силой вырвать нужные сведения приводит к автоматическому включению рефлекса полной немоты. Мальчик просто не способен говорить.
2: Выжимая мокрые, блестящие на солнце волосы, мать снова обернулась и окликнула сына.
1: «Как ты, Джонни?»
0: Бен-Джакомин жизнерадостно помахал ей.
3: «Я показываю ему свои картинки, мэм», — ответил он вместо Джонни. «Мы тут прекрасно проводим время, так что не торопитесь».
0: Мать, поколебавшись, медленно отплыла. Джонни, превратившийся в куклу под воздействием наркотика, безвольно обмяк на коленях Бен-Джакомина.
4: Джонни. Сейчас ты умрешь и будешь страшно мучиться, если не расскажешь мне все, что я хочу знать, предупредил Бозов. Какая у вас внешняя оборона? Какая у вас внешняя оборона?
2: Ребенок пошевелился, и Бен Джакомин внезапно сообразил, что тот не сопротивляется, а пытается выполнить приказ. Он разжал руки, позволив Джонни соскользнуть вниз, и мальчик стал что-то писать пальцем на мокром песке. Одна за другой появлялись огромные неровные буквы.
3: Чья-то тень накрыла обоих. Бен Джакомин напрягся, готовый вскочить, убить или бежать, но, собрав волю, растянулся рядом с ребенком и громко заметил.
5: Смешная загадка, но здорово интересная. А еще знаешь?
2: Подняв голову, он улыбнулся проходившему мимо мужчине. Незнакомец с любопытством оглядел его, но тут же равнодушно отвернулся при виде приятного на вид человека, мирно игравшего с мальчиком, вероятно, своим сыном.
3: Палец все еще продолжал выписывать букву за буквой. Кисоньки, пусеньки, хиттон, мамусеньки.
4: Это еще что за ребус?
2: Женщина выходила из моря. Сейчас начнутся расспросы. Нужно успеть.
3: Бен Джакомин легким движением извлек из рукава куртки второй шприц с быстро разлагающимся ядом, обнаружить который почти невозможно без длительных и сложных лабораторных анализов, и ввел его прямо в мозг мальчика, воткнув иглу под кожу, в то место, где начинается линия волос. Волосы скроют едва заметную точку укола.
2: Джонни умер мгновенно. Игла невероятной твердости и остроты прошла через кости черепа.
3: Сделано.
2: Бен Джакомин небрежным жестом стер надпись. Женщина была уже почти рядом.
1: «Мэм!»
2: — позвал он с неподдельным волнением.
1: «Поторопитесь! По-моему, ваш сын упал в обморок из-за жары!»
2: Он поднял тело и положил на руки матери. Женщина встревоженно нахмурилась. Лицо исказилось страхом и непониманием. Она явно не представляла, как такое могло случиться и как справиться с нежданной бедой. И вдруг на некое мимолетное, но страшное мгновение глянуло ему в глаза. Прямо в глаза. Но 200 лет тренировок сыграли свою роль. Она не увидела ничего. Убийца не выдал себя. Глаза по-прежнему оставались невинно безмятежными. Волк успел напялить овечью шкуру. Отработанная маска скрыла черное сердце. Уверившись в собственной неуязвимости, Бен Джакомин позволил себе расслабиться, хотя на всякий случай готовился покончить и с мамашей. Правда, трудно сказать, сумеет ли он справиться со взрослой норстрелянкой.
1: «Оставайтесь с ним», — услужливо посоветовал он. «Я побегу в отель и позову на помощь. Не волнуйтесь, я быстро».
2: Повернувшись, он метнулся было прочь, но смотритель пляжа заметил, что происходит, и подбежал к нему.
1: «Мальчик заболел!» — крикнул на ходу Бен Джакомин, но подумал, что лучше ему вернуться.
2: На этот раз он прочел на лице матери не только откровенный и недоуменный ужас, но, что было еще хуже, сомнение.
1: «Он не болен!» —
2: с трудом выдохнула она.
1: «Мертв! Не может быть!»
2: — воскликнул Бен Джакомин голосом, исполненным сочувствия.
3: Он действительно сочувствовал несчастной женщине. Буквально выжимал из себя сострадание. Из каждой поры кожи, из всех лицевых мышц, из каждого жеста.
1: «Не может быть! Всего минуту назад я с ним разговаривал. Мы чертили на песке головоломки. Он мертв»,
2: — повторила мать глухо, прерывисто, словно навеки утратила способность к нормальной человеческой речи. Совсем как безнадежно расстроенные пианино, издающие бессильный диссонанс фальши вместо стройных аккордов. Скорбь окутала ее траурным покрывалом растерянности и навсегда утраченной радости жизни.
1: «Мертв. Вы видели, как он умирал? И я, кажется, тоже. Не могу понять, что случилось. Малыш получал Санта-Клару с самого рождения. Ему предстояло прожить 1000 лет, но он умер. Как вас зовут?»
4: «Элдон.
1: коммивояжер Элтон, мэм. Я часто здесь бываю и живу подолгу.

0: Глава третья. Кисеньки-пусеньки, хитон-мамусеньки. Кисеньки-пусеньки, хитон-мамусеньки. Идиотская фраза с сладеньким, назойливым, паточным припевом звучала в мозгу. Кто такая эта хитон? Чья она мамусенька? И что такое кисеньки-пусеньки? Котята? Кошки или что-то еще? Неужели он убил дурачка лишь для того, чтобы мучиться над дурацким ответом? Сколько еще придется торчать тут под недоверчивым взглядом убитой горем матери? А вдруг она на что-то решится? Сколько еще потребуется ждать и следить? Ему хотелось поскорее вернуться на Виолу Ситарею, сообщить тайну, пусть и неразгаданную, своему народу. На его планете немало разумных людей. Пусть они поломают голову. Кто такая эта мамусенька? Бен Джакумин заставил себя выйти из номера и спуститься вниз. Приятная жизнь на отдыхе отличалась, однако, некоторой монотонностью, поэтому другие постояльцы с нескрываемым интересом рассматривали человека, ставшего свидетелем смерти ребенка на пляже. Постоянно заседавшие в вестибюле сплетники разделились на два лагеря. Одни убеждали себя и других, что это он убил ребенка. Другие горячо их опровергали, твердя, что они прекрасно знают Элдона. Камевоежор, обычный человек, вполне респектабельный, и все это вздор и чушь. За многие века люди почти не изменились. Хотя между звездами курсировали корабли, ведомые отважными гоу-капитанами, порхавшие словно осенние листья на легком ветру и честно перевозившие пассажиров от одной планеты к другой, если, разумеется, у последних находилось достаточно денег на оплату билетов в оба конца. И теперь перед Бен Джакумином стояла трагическая дилемма. Любая попытка разгадать головоломку приведет к неминуемому столкновению со средствами защиты, установленными нортрелианцами. Old North Australia была невероятно богата. Этим она славилась по всей вселенной, на всех звездах, где щедро покупала наемников, шпионов, тайных агентов и новейшие приборы обнаружения. Даже родной дом человечества, сама мать-земля, которую нельзя купить никакими деньгами, сдалась перед соблазном получить лекарство продления жизни. Унция зелья Санта-Клара, выпаренная, кристаллизованная и в таком виде называющаяся струн, могла подарить от 40 до 60 лет жизни. Струн продавался унциями и фунтами, но очищался на Норд-Австралии тоннами. Имея такие сокровища, норд-австралианцы поистине владели миром. Богатства их были неисчислимы. Они могли купить все, что угодно, потому что платили жизнями других людей. Сотнями лет они тайно покупали услуги иностранцев, честно стоявших на страже их безопасности. А Бен Джакумин растерянно стоял в коридоре, повторяя про себя: «Кисоньки-пусеньки, хитон-мамусеньки». В этой чертовой фразе заключены вся мудрость и сокровища тысячи миров, но он не смел спросить даже намеком, что она означает. И вдруг его осенило. В эту минуту он был как человек, нашедший выигрыш партии в игре, приятные развлечения, как обжора, перед которым поставили новое вкусное блюдо, как любовник, дождавшийся заветного свидания. Счастливая мысль неожиданно пришла ему в голову. Есть! Есть единственный источник, которому в голову не придет проболтаться. Библиотека. Там можно проверить вещи очевидные, простые, отыскать все из уже напечатанного, что имеет отношение к тайне, которую он вырвал у погибшего ребенка. Он не зря трудился. Жизнь Джонни погублена не напрасно, если он сможет отыскать четыре ключевых слова. Кисоньки, пусеньки, хитон, мамусенька. Еще не все потеряно. Он сумеет пощипать норстрелианцев. Бозард, торжествующе присвистнув, крутанулся на каблуке и легким шагом двинулся к бильярдной, за которой находилась библиотека. По мере приближения к заветной цели он уже не шел, а почти парил. Дверь открылась, и он вошел. Отель был очень дорогим и ужасно старомодным. Тут еще сохранились книги, напечатанные на бумаге и в настоящих переплетах. Бен Джекомин пересек комнату и сразу увидел, что здесь даже стояли все 200 томов галактической энциклопедии. Он взял том «Хи-Хи», открыл с конца, поискал имя Хиттон. Есть! Хиттон, Бенджамин, 10719-17213, пионер Old North Australia, Хиттон, Бенджамин. 10719-17213. Пионер Old North Australia. Считается изобретателем части оборонной системы планеты. Это все. Бенджамин двинулся вдоль рядов книг. Но на этом удача кончилась. Никаких кисанек и пусенек не было не только в энциклопедии, но и в любом другом источнике, имевшемся в библиотеке. Вероятно, какая-то детская дурь. Кордвайнер Смит. Кисоньки, пусеньки, Хиттон, мамусеньки. Продолжение. Он вышел из комнаты, поднялся к себе и, хорошенько поразмыслив, решил рискнуть. Мать, полуослепшая от тягостного недоумения и скорби, сидела на крыльце в жестком кресле и о чем-то говорила с незнакомой женщиной. Из разговора выяснилось, что муж несчастной матери вот-вот приедет. Бен Джекомин приблизился к ней, попытался выразить соболезнование, но она не слушала. «Я уезжаю, мэм», — попытался втолковать он. «Улетаю на соседнюю планету, но вернусь через 2-3 недели в реальном времени. Если срочно понадобится провести допрос, я оставлю в здешней полиции свой адрес». С этими словами он покинул плачущую мать. Выписался из отеля и получил право первоочередного вылета. Добродушный начальник полиции Санвейла не воспротивился его требованию на срочное получение выездной визы. В конце концов, у него было солидное имя, немалые деньги, и не в правилах Санвейла было досаждать гостям. Бен Джекомин поднялся на корабль, но едва направился к каюте, где собирался отдохнуть несколько часов, к нему пристроился какой-то человек. Молодой коротышка с аккуратным пробором посредине и серыми глазами. Местный агент Норстрелианской секретной полиции. Несмотря на солидную подготовку и долгие годы тренировки, Бен Джекомин не распознал в нем профессионала. Ему в голову не приходило, что библиотека была под постоянным наблюдением, и слово «кисоньки» включало сигнал тревоги. Ищущего такое слово брали под наблюдение. Грабитель задел сигнальный провод. Незнакомец приветственно кивнул. Бен Джекомин ответил вежливым кивком. «Я коммивояжер. Отдыхал здесь в ожидании следующей командировки. Прошлое не очень много заработало. А как у вас?»
1: «Нормально. Я не коммерсант, а техник. Живу на зарплату. Позвольте представиться. Ливерант».
0: Бен Джекомин смерил его взглядом. «Похоже, похоже. Кажется, все в порядке». Они обменялись небрежным рукопожатием.
1: «Немного позже встретимся в баре», — пообещал Ливерант. «Я, пожалуй, сначала немного отдохну».
0: Оба прилегли и почти не разговаривали до той минуты, как через корабль прошла мгновенная вспышка планоформы. Пронизала пространство и исчезла. Из книг и школьных уроков они знали, что корабль метнулся вперед сразу через 2 измерения. Каким-то образом ярость пространства, космические лиги пожирались компьютерами, которыми в свою очередь управлял Гоу-капитан, командир судна. Они знали все это, но не чувствовали ничего, кроме легкой боли. Все остальные ощущения подавлял транквилизатор, распыляемый через вентиляционную систему. От него ожидалось легкое опьянение. Грабитель Бенджамин Бозард был приучен сопротивляться опьянению и действию лекарства. Любая угроза того, что какой-либо телепат попытается просканировать его мозг, была бы встречена свирепым, поистине животным сопротивлением, внедренным в его подсознание в самом начале тренировки. Но Бозард в жизни не предполагал, что какой-то техник способен водить его за нос. Гильдия воров на Виоле Сидерии была так уверена в своих силах, что не сочла нужным оградить своих людей от обычных обманщиков. Ливерант уже связался с Норстрелией. Норстрелией, чья мощь и деньги достигали самых дальних звезд. Норстрелией, которая поднимала по тревоге 1000 миров при одном подозрении на вторжение.
1: «Жаль, что приходится летать, лишь куда меня посылают», — вздохнул Ливерант. «Хорошо бы побывать на Олимпии. Там все, что хочешь, можно купить».
2: «Я тоже это слышал», — поддакнул Богарт. «Из тех смешных торговых планет, где настоящим бизнесменам делать нечего».
1: Ливерант рассмеялся, весело, с неподдельной искренностью.
2: «Торговых? Там ничем не торгуют, только меняются. Берут весь товар, украденный из тысяч миров, продают снова, но прежде переделывают, перекрашивают и ставят свое клеймо. Вот и весь их бизнес. Там живут одни слепцы. Странный мир, но если что-то очень нужно, стоит всего лишь прилететь туда, и все получишь. Представляете, что можно сделать за год в таком месте? Все слепы, если не считать меня и пару туристов.
3: Такое богатство! Грузы с разбитых кораблей, добыча с забытых колоний, их обычно обчищают до нитки, и все это попадает на Олимпию.
1: На самом деле, Олимпия вовсе не была таким уж райским местечком, и Ливерант понятия не имел, почему должен направить убийцу именно туда. Знал только, что должен исполнить приказ, указать нарушителю направление. За много лет до того, как родился каждый из собеседников, в справочниках, книгах, накладных и на упаковочных ящиках было помещено кодовое слово «кисоньки-пусеньки». Условное название внешней луны Норстрелианской обороны. Любое использование кодового слова приводило в действие приборы оповещения, и по нервам системы, горячим и раскаленным, как светящаяся вольфрамовая нить, бежал, торопился, звенел сигнал тревоги. К тому времени, как они собрались выпить в баре, у Бенджамина почти выветрилось из памяти, что именно новый знакомый предложил отправиться на Олимпию. Но сначала нужно заехать на Виолу и Сидерею за кредитными карточками, а уж потом вновь пускаться в путь. Чтобы завладеть богатством. Чтобы стать победителем в мире Олимпии.

0: Глава 4. Дома, на родной планете, Бозарта встретили без особых торжеств, но с искренней любовью. Старейшины гильдии воров сердечно его приветствовали и поздравляли.
1: «Кому еще удалось бы добиться такого, мальчик? Ты сделал первый ход в сложнейшей шахматной партии. Такого гамбита свет еще не видел. У нас есть название, название животного. Сейчас попробуем что-нибудь сделать».
0: Совет воров поспешил раскрыть свою собственную энциклопедию. Они нашли имя Хиттон и ссылку «Кисоньки-пусеньки». Никто не подозревал, что секретный агент в их мире уже успел поместить туда ложный след. Этот самый агент был подкуплен давным-давно, совращен в самом расцвете своей карьеры, подвергнут допросу с применением сыворотки правды, а затем и прямому шантажу, и отправлен домой. И все это время бедняга с ужасом ждал, пока о нем вспомнят, и кто-то произнесет страшный пароль.
2: Кто?
0: Он и сам не ведал, и понятия не имел, что он сам часть разветвленной сети норстрелианской разведки. Но ему и во сне не снилось, что он так легко отделается, заплатив свой долг быстро и просто. Все, что от него требовалось, добавить к энциклопедии одну страницу, доставленную на Виолу Сидерею. Он выполнил задание и вернулся домой, ослабев от усталости и облегчения. Годы страха и ожидания сломили его. С того дня он пустился в запой, опасаясь, что иначе покончит с собой. А энциклопедия лежала на своем месте, никем не востребованная, все страницы на месте, плюс еще одна, вклеенная специально для его сотоварищей. Указание на внесенные изменения также имелось на месте, хотя вся статья была совершенно новой и абсолютно фальсифицированной. Следующий абзац внесены изменения, датированные 24-м годом от второго выпуска. Указанные кисоньки-пусеньки Норстрелии – ничто иное, как использование органических средств для возбуждения болезни в земных овцах-мутантах, что, в свою очередь, порождает вирус, применяемый в создании лекарства Санта-Клара. Термин «кисоньки-пусеньки» относится как к самой болезни, так и к ее разрушительной силе, вводимой в действие в случае атаки извне. Связан с именем Бенджамина Хиттона, одного из пионеров-освоителей Норстрелии. После того, как Совет воров ознакомился с текстом, председатель объявил: «Я велел подготовить твои бумаги. Можешь приступать. Каким маршрутом отправишься? Через Нью-Гамбург?» «Нет», — покачал головой Бенджамин. «Я хотел попытать счастье в Олимпии». «Тоже неплохо», — кивнул председатель. «Ни о чем не волнуйся. Всего один шанс на тысячу, что дело сорвется. Но в таком случае платить придется всем нам». Сухо улыбнувшись, он вручил Бенджакумину закладную на весь труд и всю собственность Виолы Сидерей. «Нам придется нелегко», — то ли фыркнул, то ли усмехнулся он. «Если ты назанимаешь на торговой планете столько, что нам всем придется стать честными людьми только для того, чтобы потерять все». «Не бойся», — заверил Бенджакумин. «Я вполне способен покрыть все расходы».

0: Существует немало миров, где все мечты вянут и умирают. Но квадратно-облачная Олимпия не из таких. Глаза мужчин и женщин Олимпии лучезарны, ибо они ничего не видят. «Яркость была цветом боли», — изрек Нахтигаль, — «когда мы могли видеть. Если глаз твой соблазняет тебя, избавься не от него, а от себя, ибо вина лежит не на нем, а на душе твоей». Подобные речи можно было услышать довольно часто здесь, на Олимпии, где коренные обитатели ослепли невесть, теперь считали себя куда выше обычных зрячих людей. Они вживляли себе в мозги проводки радарных устройств и поэтому могли воспринимать излучение не хуже любых других живых существ. Изображения, получаемые ими, настолько четкие, что они требуют такой же четкости и упорядоченности во всем. Их здания взмывают к небу под немыслимыми углами. Слепые дети распевают веселые песни, а в программируемом климате все растет и развивается по заранее заданной программе. И тут на планете появляется незнакомец, некий Бозарт, отчего-то посчитавший, что тут, в царстве слепых, все его мечты сбудутся. Поэтому и не пожалел денег за информацию, которую до него не получал ни один из живущих на матери Земле. Белооблачная и лазурно-небесная Олимпия плыла мимо, как чья-то чужая греза. Он не собирался задерживаться здесь, потому что спешил на свидание со смертью во влажном, душном пространстве около Норстрелии. Едва прибыв на Олимпию, Бенджакамин принялся за необходимые приготовления к атаке на Олд Норт Астрелию. Уже на второй день пребывания здесь ему крупно повезло. Он встретил человека по имени Лавендер и, немного поразмыслив, понял, что уже слышал где-то раньше это имя. Нет, не член гильдии воров, просто дерзкий негодяй, сильно подпорченный на звездах репутацией. Неудивительно, что он нашел Лавендера. Стоило лечь спать, и говорящая подушка принималась рассказывать его историю. Бозарт мог поклясться, что слышал ее не менее 15 раз за последние 2 недели. Кроме того, не успевал Бенджакамин сомкнуть глаза, как видел сны, внедренные в его сознание норстрелианской контрразведкой. Они сумели добраться до Олимпии раньше него и теперь готовились воздать вору по заслугам. Норстрелианская полиция вовсе не была жестокой, просто выполняла свой долг и защищала свой мир. И еще очень хотела отомстить за смерть ребенка. Последний разговор с Лавендером перед заключением окончательной сделки был исполнен истинного драматизма. Лавендер долго ломался, прежде чем согласиться.
1: «Я не собираюсь никуда бросаться, очертя голову. Не собираюсь ни на кого нападать. Не собираюсь ничего красть. Да, признаю, я не ангел, далеко не ангел. Но и в могилу мне еще ложиться рано. А именно так и случится, если свяжусь с тобой».
0: «Только подумай, что идет нам в руки.
1: Богатство. Огромное богатство. Поверь, мы огребем столько денег, что девать будет некуда».
2: «Думаешь, я раньше ничего такого не слышал?» — рассмеялся Лавендер. «Ты мошенник, я мошенник. И я не верю никаким посулам. Подавай мне наличную монету. Я ничего не желаю знать о твоих замыслах. Я наемник, а ты вор. И я не спрашиваю тебя, что ты задумал, но, как бы то ни было, сначала деньги на бочку».
0: «У меня их нет», — признался Бенджакумин. Лавендер встал.
1: «В таком случае нечего было отнимать у меня время, да еще и язык распускать. Теперь тебе придется заплатить за мое молчание в любом случае, наймешь ты меня или нет».
0: И тут они принялись жестоко торговаться. Лавендер в самом деле выглядел настоящим уродцем. Когда-то обычный, ничем не примечательный человек пустился во все тяжкие, чтобы стать воплощением зла. Грех — это тяжкий труд. Каждое усилие по его свершению оставляет след на лице человеческом. Бозарт смотрел на него, беспечно улыбаясь, без малейшей тени презрения. «Прикрой меня, пока я кое-что достану из кармана», — попросил Бозарт. Лавендер словно не слышал его, не достал оружия. Только большой палец левой руки медленно полз по ребру ладони правой. Бенджакумин распознал знак, но даже не поморщился. «Посмотри», — велел он. «Планетарная кредитка».
1: «Я и не такое слышал», — недоверчиво ухмыльнулся Лавендер.
0: «Возьми», — коротко бросил Бозарт. Авантюрист взял ламинированную карточку и глаза его широко раскрылись.

0: чувствовал себя в относительной безопасности. Он предложил в залог 1 год работы всего населения планеты Виола Сидерия в обмен на полный ассортимент услуг капитана Лавендера, бывшего офицера войск имперской морской пехоты в составе внутренней космической патрульной службы. Бозард отдал закладную с годовой гарантией. Даже на Олимпии были счетные машины, передававшие данные о каждой заключенной сделке на Землю. Без этого договор считался недействительным. Теперь вся планета воров была обязана выполнять условия контракта.
1: «Ну вот», — подумал Лавендер, — «первый шаг к возмездию сделан».
0: После исчезновения убийцы его народу придется расплачиваться возвращением к честной жизни.
2: Лавендер оглядел Бенджа Кумина со снисходительным, близким к клиническому сочувствию. Тот посчитал его взгляд выражением дружелюбия, ответил медленной, чарующей, неотразимой улыбкой. «Кажется, получилось».
0: С облегченным вздохом он решил скрепить сделку братским рукопожатием. Мужчины пожали друг другу руки. Бозард так ничего и не заподозрил.

Глава пятая. Серая, серая, серая земля. Серая, серая, серая трава. От небес до небес серый цвет и никаких чудес. Ни речки, ни ручейка, ни водицы, ни озерка. Ни горки, ни пригорка, одни холмы серости полны. Сверху глазки смотрят ясно, мигают, смеются, хотят сорваться, полететь вниз, оглянись. Может, найдешь на земле звезду, да не одну? Это Норстрелия. Вся муть и тоска пропали без следа, труд, ожидание и боль. Кудрявые овечки нежатся на травке и просят хлеба, не смотрят в небо, где бегут облака, глядя на них свысока. Серый, серый, серый мира потолок. Выбирай больных овечек, незнакомые человече, только, только, только тех, кто болен. Лишь чихни, планета новая, откуда ни возьмись, кашляни, и вечность улечу на крыльях легких. Там, где ветерок гуляет, где живут одни лишь тролли, гномы, русалки, и тебе найдется место. Слишком уж все ясно в мире том волшебном. Вот так написано в книге, мальчик мой. Если ты не видел Норстрелию, значит, не видел. Если бы видел, не поверил бы глазам. В картах она обозначена как Old North Australia. Здесь, в сердце мира, находится ферма, охраняющая этот мир. Называется она «Дом Хитона». Башни окружают ее. А между башнями протянулись провода. Некоторые безвольно обвисли, некоторые сверкают неестественным блеском, которого не давал ни один известный на Земле металл. Башни ограждают открытое пространство. В самой середине этого пространства находится 12 тысяч гектаров бетона. Радары тянут свои щупальца под миллиметровой кожицей бетона, пронизывая каждый дюйм окружающего пейзажа, создавая причудливую паутину, опутавшую все бывшие владения Хитона. Ферма жила, развивалась, действовала. В центре раскинулось скопление зданий. Именно здесь Кэтрин Хитон денно и нощно трудилась над выполнением задачи, порученной некогда всей ее семье. Теперь на ее плечах лежала оборона этого мира. Даже микроб не мог проскользнуть сюда, а тем более выбраться за пределы фермы. Еда доставлялась космическим передатчикам. Кроме Кэтрин, здесь жили только животные. Только от нее зависели их жизнь и благоденствие. На случай ее внезапной смерти от несчастного случая или нападения зверька, у властей имелись полные ее записи, с помощью которых следовало немедленно начать обучение под глубоким гипнозом новых смотрителей и сторожей. В этом месте серые ветры, удравшие с холмов, резвились на сером бетоне, свистели в окнах башен, мели серую пыль. А наверху неизменно висела плененная, отполированная, ограненная луна. Ветер настырно ударялся в стены зданий, серых, как серый бетон. Молнией мчался между домами и со свистом улетал обратно в холмы. Остальная долина...

0: не нуждалась в камуфляже, потому что выглядела совсем как обычный норстрелианский пейзаж. Только сам бетон был чуть подтемнен, производя на посторонних впечатление бедной, истощенной природной почвы. Вот и вся ферма, управляемая одной единственной женщиной. Вместе они составляли пояс внешней обороны самого богатого мира, когда-либо созданного человечеством. Кэтрин Хитон выглянула из окна и подумала, что всего 42 дня осталось до того славного часа, когда она сможет отправиться на рынок и вдоволь послушать, как играет джигу ярмарочный оркестр. Ах, прогуляться в день базарный, полюбоваться на товары, увидеть всех своих друзей и спеть песенку повеселей. Она с наслаждением втянула в себя прохладный воздух. Кэтрин любила серые холмы, хотя в юности повидала немало других миров. Немного постояв, она вернулась в здание, к животным и к своей работе. Она была единственной на свете матушкой Хитон, а эти создания были ее кисоньками. Кэтрин медленно двинулась между рядами. Они с отцом вывели кисонек из земных норок, самых свирепых, крошечных, безумных норок из тех, что доставили сюда с родной планеты. Те норки были обучены отпугивать других хищников, нападавших на овец, служивших источником струна. Но второй помет уже родился со сдвигом в мозгах. Последующие поколения были окончательными психами, безнадежными. Жили лишь для того, чтобы умереть, и умирали, чтобы оставаться живыми. Таковы были кисоньки Норстрелии, животные, в которых самым странным образом смешались страх и ярость, голод и похоть. Они жрали себя и друг друга, собственных детенышей и людей, любую органику. Они вопили от убийственного вожделения, считавшегося у них любовью. Они с рождения ненавидели самих себя, убийственные, иступленные ненавистью, и выживали только потому, что немногие моменты бодрствования приводили привязанными к лежанкам, каждая лапа по отдельности, чтобы не причинили вреда ни себе, ни другим. За весь их жизненный срок матушка Хитон будила своих кисонек только на несколько минут, за которые они успевали спариться и убить. Да и то будила всего по две особи одновременно. Весь день она переходила от клетки к клетке. Животные безмятежно спали. Питание поступало прямо в кровеносную систему. Иногда они жили много лет, не просыпаясь. Она спаривала их, когда самцы находились на грани сна и яви, а самки в таком состоянии, чтобы вынести ветеринарный осмотр. И своими руками отбирала детенышей у спящих матерей сразу после рождения. Потом лично кормила их первые несколько счастливых недель детства, пока не начинала проявляться их истинная природа. Глаза краснели от бешенства, а бурлившие эмоции выливались в резких, вселявших ужас коротких криках, разносившихся по всему зданию. Милые мохнатые мордочки искажались злобными гримасами, сверкавшие безумием глаза непрерывно вращались, а клыки с каждым днем становились острее. На этот раз она никого не разбудила. Вместо этого потуже затянула стягивавшие их ремни. Перекрыла приток питательных веществ. Дала стимуляторы замедленного действия, которые в случае внезапного пробуждения мгновенно выведут их из ступора и побудят к действию. Наконец, сама выпила сильный транквилизатор, откинулась на спинку кресла и стала ждать, когда прозвучит сигнал. Когда враг приблизится и раздастся тревожный зов, она сделает то, что уже проделывала тысячи раз до этого. Поднимет в лаборатории невыносимый шум. И тогда пробудятся сотни норок-мутантов, а вместе с ними и алчный голод, ненависть, ярость и вожделение. Тогда они начнут рваться, натягивая ремни, стараясь разделаться друг с другом, разорвать малышей и ее, свою матушку, драться со всеми и вся, везде и всегда, делать все, чтобы так продолжалось вечно. И она это знала. В самом центре комнаты находился тюнер. Довольно несложное реле, способное улавливать простейший ряд телепатических передач. Именно в этот тюнер поступали плотно сконцентрированные эмоции кисоник-пусеник матушки Хитон. Ярость, ненависть, голод, похоть разносились далеко за пределы выносимого и возможного с невероятным усилением. А потом волновая частота, на которой распространялись эти телепатические сигналы, транслировалась с высоких башен, усеявших холмы вокруг долины, в которой находилась лаборатория. А луна матушки Хиттон, непрерывно вращаясь на своей оси, равномерно распространяла их на многие-многие мили. С этой граненой луны они попадали на спутники, целых 16 спутников, очевидно, часть общей системы управления погодой. Они охватывали не только космос, но и близлежащее подпространство. Норстрелианцы предусмотрели все. Короткие всполохи тревожной сигнализации появились на экране оповещения матушки Хиттон. Вот оно. Пришло. Большой палец матушки Хиттон застыл на кнопке. Невыносимый шум наполнил комнату дикими воплями. Норки проснулись. И в вой сирены включились писк, шуршание, шипение, рычание и ворчание. И перекрывая все, раздался еще один звук. Резкий, противный, похожий на перестук градин по льду замерзшего озера. Царапанье лап сотен норок, пытавшихся пробиться сквозь металлические панели. Матушка Хиттон услышала клекот. Одной норке удалось освободить лапу. Очевидно, в этот момент она пыталась перехватить собственную глотку. Матушка распознала треск рвущегося меха, журчание льющейся из вен крови. Она попыталась уловить, когда смолкнет именно этот отдельный голос, но не сумела. Остальные слишком шумели. Что же, одной норкой меньше. И хотя то место, где она сидела, было частично защищено от телепатического реле, матушка, несмотря на возраст, поеживалась. Ей было не по себе от безумных грез, текущих сквозь нее широкой рекой. Восхитительная дрожь ненависти пронизывала матушку при мысли о существах, подвергавшихся утонченной пытке. Где-то там, за границами Норстрелии, незащищенных встроенными в коммуникационные системы оборонительными устройствами. Она ощутила давно забытую пульсацию вожделения. Она жаждала вновь получить то, о чем давно забыла. Корчилась в судорогах страха, испытанного всеми животными одновременно. И где-то в самом отдаленном уголке мозга билась одна единственная мысль.
1: «Сколько еще я способна вынести? Сколько еще? Господи Боже, будь милостив к своим людям в этом мире! Господи Боже, будь милостив ко мне, бедняжки!»
0: Кордвайнер Смит. Кисоньки, пусеньки, Хиттон, мамусеньки. Окончание. Включился зеленый свет. Матушка нажала кнопку на другой ручке кресла, и в лабораторию стал поступать газ. Впадая в бессознательное состояние, она смутно сознавала, что ее кисоньки, пусеньки тоже вот-вот отключатся. Но она проснется раньше их и снова начнет круг привычных обязанностей. Проверять, как чувствуют себя живые, убирать тех, кто сдох от сердечного приступа, укладывать поудобнее, перевязывать раны, ухаживать за живыми и спящими, спящими и счастливыми, совокупляющимися и живущими во сне, пока не прозвучит следующий сигнал, призывающий норок оборонять сокровище, ставшее проклятием и благословением ее родины. Глава 6. Все шло по плану. Лавендер нашел нелегальный гиперпространственный корабль. Немалое достижение, почти подвиг, поскольку все такие суда строго лицензировались, и отыскать нелегала было поистине невозможной задачей, во имя которой целая планета мошенников была готова честно трудиться целый жизненный срок. Лавендер был с головы до ног осыпан деньгами, деньгами Бенджакамина. Честное богатство планеты воров оплачивало подделки, огромные долги, фальшивые операции и сделки, данные о которых шли в компьютеры, данные о судах, грузах и пассажирах, почти незаметно вливающиеся в огромный поток коммерции 10 тысяч миров.
2: «Пусть платит за все», — заметил Лавендер одному из своих сообщников, явному уголовнику и заодно норстрелианскому агенту. «Пусть платит хорошие деньги за плохие дела. Трать побольше».
0: Как раз перед отлетом Бенджакамина Лавендер передал дополнительное послание непосредственно через гоу-капитана, которые такие поручения, как правило, не выполняли.
2: Но этот Гоу-капитан был сменным пилотом Норстрелианского космического флота, хотя в полном соответствии с приказом совершенно не походил на военного. В послании говорилось о лицензии на планоформ. Еще 20 с лишним таблеток струна, стоимость которых окончательно поработит Виолу Сидерею на сотни сотен лет. «Можно даже не передавать этого». «Ответ – да», – бросил капитан. В рубку управления вошел Бен Джакомин. Это противоречило правилам, но он на то и нанял этот корабль, чтобы нарушать правила. Капитан резко вскинул голову. «Вы пассажир! Немедленно проваливайте отсюда!» «Но у вас на борту моя маленькая яхта», – возразил Бен Джакомин. «Я здесь единственный посторонний». «Убирайтесь! Если вас застанут здесь, придется платить штраф». «Неважно», – отмахнулся Бен Джакомин. «Я кредитоспособен». «Неужели?» – иронически осведомился капитан. «Даже настолько, чтобы расплатиться 20 таблетками струна? Навряд ли. Ни у кого не найдется столько струна». Бен Джакомин рассмеялся, представив горы таблеток, которые у него скоро появятся. Все, что для этого нужно – покинуть планоформный корабль, нанести удар, проскользнуть мимо кисаник и вернуться. Его сила и уверенность проистекали из того факта, что теперь он твердо знал, как добыть богатство. Выписать закладную на планету в обмен на 20 таблеток струна – сущие пустяки, если прибыль составит много тысяч к одному. «Глупости», – буркнул капитан. «Так рисковать? Ради чего?» «А вот если я расскажу вам, как пробраться в Норстрелианскую коммуникационную систему, это, пожалуй, обойдется вам в 27 таблеток». Бен Джакомин насторожился. На какой-то момент ему показалось, что сейчас разорвется сердце. Все труды, годы тренировки, мертвый мальчик на пляже, игра на кредит, и теперь это неожиданное заявление. Бозот решил пойти ва-банк. «Что вам известно?» – прямо выпалил он. «Ничего», – пожал плечами капитан. «Вы сказали Норстрелия». «Ну да, и что?»
3: «Откуда вы догадались? Или знали? Кто вам сказал?»
2: «Куда еще может кинуться человек в поисках несметных богатств? Если, конечно, сумеете унести ноги. 20 таблеток для такого человека, как вы, ерунда».
3: «Это 200 лет труда 300 тысяч человек», – мрачно возразил Бен Джакомин.
2: «Если вам такое сойдет с рук, у вас окажется куда больше 20 таблеток, а ваш народ будет по уши ими завален».
3: И перед глазами Бен Джакомина вдруг замелькали таблетки. Тысячи, миллионы, миллиарды таблеток. «Знаю».
2: «Ну, а если ничего не выйдет, у вас еще есть карточка».
3: «И это верно». «Так и быть. Валяйте. Объясните, как попасть в систему и получите 27 таблеток».
2: «Дайте мне карточку».
3: Бен Джакомин упрямо мотнул головой. Он, опытный вор, знал все приемы своих собратьев. Но, подумав, понял, что настал решающий момент. Тот момент, когда приходится вступить в рискованную игру. Или-или. Придется в буквальном смысле поставить все на карту.
2: «Я отмечу ее и немедленно верну», – пообещал капитан.
3: В пылу возбуждения Бен Джакомин не заметил, что карточка вложена в дупликатор, что операция была зафиксирована, что сообщение вернулось назад в Олимпийский центр и что закладная на планету Виола Сидерея будет засчитываться в определенных коммерческих агентствах на Земле последующие 300 лет. Бен Джакомин получил карточку обратно и облегченно вздохнул. В эту минуту он ощущал себя честным грабителем. Если он погибнет, карточка сгорит вместе с ним, и его народу не придется платить. Если же выиграет, отсыплет капитану немного из своего кармана. Бен Джакомин сел. Гоу-капитан дал сигнал своим пинлайтерам. Корабль рванулся вперед. Они двигались не более получаса в реальном времени. Капитан надел на голову космический шлем, позволяющий чувствовать, осязать, предполагать верный путь от одной вехи до другой. Корабль уверенным курсом шел домой. Но нужно притворяться, что он ощупью находит дорогу, иначе Бен Джакомин поймет, что попал в руки двойных агентов. Но капитан был настоящим профи. Не хуже Бен Джакомина. Агенты и воры. Два сапога пара. Они плавно формировались в коммуникационную сеть. Бен Джакомин пожал руки всей команде. «Вы должны материализоваться по моему сигналу. «Удачи, сэр», — пожелал капитан.
2: «Удачи мне», — отозвался Бенджакумин, поднимаясь в космическую яхту.
3: Меньше чем через секунду в реальном пространстве показалась серая протяженность Норстрелии. Корабль, издали походивший на обычный склад, исчез в планоформе, и яхта осталась одна. Все шло по плану. И вдруг яхта куда-то провалилась. И в это же мгновение Бенджакумина охватили нерассуждающий ужас и безумное смятение.
4: Он так и не узнал, что находившаяся далеко внизу женщина чувствовала каждое движение врага с той самой минуты, как на него обрушился гнев разбушевавшихся кисонек, усиленный десятками передающих устройств. Целостность сознания Бенджакумина дрогнула под сокрушительным ударом. Беспощадная пытка продолжалась не больше 1-2 секунд, показавшихся веками. Больное, одурманенное мышление отказалось повиноваться. Бенджакумина Бозерта захлестнула приливной волной его же индивидуальности. Все дурные черты его характера, усиленные тысячекратно, обратились против своего хозяина. Передающая луна столкнула разум Норок с его собственным. Синапсы нервных клеток мозга мгновенно преобразовались, создавая фантастические картины, наполняя сознание невыразимо ужасными образами, какие никогда не доводилось лицезреть нормальному человеку. И бедное сознание не выдержало. Распалось под невыносимым давлением, стерлось, превратилось в белый лист. Подсознание протянуло чуть дольше. Тело сопротивлялось несколько минут. Обезумевшее от голода и вожделения, оно судорожно выгнулось в кресле пилота. Зубы впились в правую руку. Левая, подгоняемая похотью, разрывала лицо, добралась до глаза, выдрала студенистое яблоко. Бенджакумин визжал от животной страсти, стараясь уничтожить себя. И не безуспешно.
3: Норки-мутанты проснулись окончательно. Спутники-передатчики отравили все окружающее Бенджакумина пространство безумием, в котором были зачаты и рождены норки. Судьба отпустила ему еще несколько минут. Ровно столько, чтобы разорванные артерии выплеснули последнюю кровь. Голова бессильно свесилась на грудь. Яхта беспомощно падала на скалы, которые намеревался ограбить Бозерт. Норстрелианская полиция вовремя перехватила ее. При виде изуродованного трупа полицейским стало плохо. Всем до единого. Некоторых рвало, остальные были белее снега. Беднягам пришлось пройти за край норковой обороны, пересечь телепатическую зону в самом слабом и тонком месте. Но этого оказалось достаточно, чтобы причинить им невыразимые страдания. Они ничего не желали знать. Они хотели одного — забыть. Один из младших полисменов оглядел мертвеца и прошептал:
5: «Господи, что способно сотворить такое с человеком?»
3: «Он выбрал себе плохое занятие», — пояснил капитан.
5: «А что значит «плохое занятие»?»
3: «Пытался ограбить нас, парень. Но у нас надежная защита, хотя не стоит спрашивать, в чем она состоит. В таких делах излишние знания вредны». Молодой полисмен, униженный небрежным тоном, готовый вспыхнуть и нагрубить начальству, тем не менее поспешно отвел глаза от трупа Бенджакумина Бозерта. «Ничего, мальчик, ничего», — заверил капитан. «Он недолго мучился, и кроме того, этот самый тип убил того мальчика, Джонни».
5: «Так это он? И так скоро попался?»
3: «Мы заманили его сюда, навстречу смерти. Таков наш закон. Нелегкая у нас жизнь, верно?» Лопасти вентиляторов шуршали мягко, почти неслышно. Животные мирно спали. Струя воздуха овевала матушку Хиттон. Телепатическое реле все еще было включено, и матушка остро ощущала как себя, так и окружающее. Клетки со зверьками, граненую луну, крохотные спутники и никаких признаков грабителя. Она с тяжелым вздохом поднялась, одернула влажное от пота одеяние. Нужно принять душ и переодеться. А тем временем, далеко, на родине человечества, устройство сети коммерческого кредита пронзительно взвыло, призывая оператора. Младший помощник заведующего средствами воздействия подошел к аппарату и протянул руку. На ладонь упала карточка. Он взглянул на прямоугольник ламинированной бумаги. «Дебет Виола Сидерия, кредит, земной фонд непредвиденных расходов, субкредит, нострелянский счет. 400 миллионов человеческих мегалет». Хотя кроме молодого человека в комнате никого не было, он все же, не удержавшись, присвистнул.
5: «Ничего себе! Да к тому времени никого из нас в живых не останется, хоть объешься этим самым струном. Им вовек не расплатиться, сколько ни старайся».
3: И он, удивленно покачивая головой, вышел, чтобы рассказать друзьям об этой странной вести. Аппарат, не получив карточки обратно, выплюнул еще одну, точную копию первой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Только что вы прослушали повесть Кордвайнера Смита «Кисоньки, пусеньки, хитон, мамусеньки» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
6: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Сергей Чекмаев. Цена мечты. Уведомление пришло в тот же день вечером. Но сначала запыхавшиеся буровики привезли Мию. Облепленный по самые окна бурой болотной жижей вездеход грузно осел, переходя с подушки на гусеницы, но пополз не к куполу фактории, как обычно, а цепляя траками мелкое бетонное крошево, лихо тормознул прямо у ворот клиники. Из нижнего люка ужом выскользнул водитель в мешковатом болотном комбезе, крикнул прямо с порога:
1: «Док, скорее! Смей! Дочурка Левковича что-то неладно!»
0: Я схватил переговорник. «Носилки к воротам!»
1: «Да не надо!» — отмахнулся он. «Ребята сейчас все сделают!»
0: Едва они на руках внесли ее в стационар, как все стало понятно. Медно-коричневые пигментные пятна на коже, осунувшееся лицо, худющие, тоненькие, как веточки, руки. Не надо никаких анализов, чтобы поставить диагноз. Аддисоновая болезнь, она же бронзовая. Нарушение гормональных функций — вообще беда наших краев. Недостаток нужных витаминов в местной пище и привозных злаках еще кое-как можно восполнить. Лимонная кислота, рыбий жир – обычный наш рацион. Витаминные добавки килограммами прописываю, благо с прошлым грузовиком получили немалый запас. А с гормонами хуже. Здесь ведь все иначе, не так как дома. Это же не Земля. Эпсилон индейца 2 в каталогах прописано как «Надежда», неофициально среди астрогаторов «Планета осени», а по-местному ласково «Надюша». Сумасшедший климат и привычно резкая смена времен года. Их здесь вообще всего два. Душное и пасмурное лето, больше похожее на земную осень, и промозглая, сырая и ветреная зима. На самом деле все та же осень. А еще повышенная гравитация, почти полное отсутствие солнечных дней, бешеные перепады давления. Перечислять можно бесконечно. Вот и не выдерживает тысячелетиями настраиваемая машинка человеческого организма. Начинает сбоить щитовидная железа, гипоталамус. В разнос идут надпочечники. Именно они отвечают за адаптацию человека к неблагоприятным условиям. А значит, первыми и не выдерживают напора ненормальной экологии. Бронзовая болезнь еще не самый тяжелый диагноз. Здесь на «Надежде» я видал и похлеще. «Кладите ее сюда. Осторожней. Вот так. Не бойся, милый, все будет хорошо». Девочка меня не слышит. Тяжелая, тряская дорога в конец измотала ее.
1: «Худо дело, да, док?»
0: «Кто вам сказал? Сейчас проведу гормональную стимуляцию. Пару недель полежит в карантине, ну а дней через 30-40 будет здоровее некуда».
1: «О, дела!» «Скажете тоже. У нас он на третьем участке, Тимо Келли, ирландец, как стал таким же бронзовым, так и загнулся в одночасье. Сначала упал без сил, прямо в забое. Ребята его кое-как отволокли в барак на койку. Вот. Вернулись со смены, а он уже и не дышит».
0: «Терпеть не могу старательские побасенки. Все у них плохо, никакого просвета. Если заболел кто-нибудь, обязательно умрет, можно даже не лечить. Если ушла из забоя жила, все, с концами, искать бесполезно. Бросайте-ка лучше этот штрек, рубите новый. Но откуда такой пессимизм? Как вас зовут?»
1: «Романик. Карл Романик. Только я, док, больше привык, когда меня старым Карлом зовут. Я, почитай, 20 лет без малого за рычагами. Всю Надюшу исколесил».
0: «Скажите, старый Карл, а где сам Левкович?»
1: «Мастер-то?»
0: «О, конечно. Прошу прощения, Левкович не просто инженер участка. Он выбранный мастер. Когда концессии присылают сверху своего человека, его называют как угодно – участковым, инженером, управляющим, но мастером никогда. Это надо заслужить. Левкович смог. И теперь старый Карл напоминал мне об этом. Никаких фамилий, только мастер».
1: «Да внизу, на пятом горизонте. Рубит новый рукав. Там с давлением что-то неладно. Вот он и спустился посмотреть. Дай бог, если часов через 5 выйдет».
0: «Лучше некуда». Усталый Айзек Левкович вываливается из подъемника, сдирая с прокопченного лица надоевшую маску. А тут такая новость: дочка заболела. Причем старый Карл сам захочет рассказать все мастеру, никому не доверит. Ну и расскажет, конечно. В своем стиле. Так распишет, да с такими подробностями, что бедняга Айзек плюнет на усталость и сорвется ко мне на первом же попутном вездеходе. «Вот что, Романик, слушайте сюда. Как только мастер поднимется из забоя, вы лично встретите его и, ничего не объясняя, попросите позвонить мне в клинику, хорошо? Я могу на вас надеяться?
1: Конечно, док. Какие вопросы?
0: Левкович позвонил через 6 часов после захода «Эпсилона», когда накачанная гормональными стимуляторами Мия уже спокойно спала, а я сидел за терминалом и рылся в базе данных, безуспешно пытаясь составить курс лечения из своего невеликого, прямо скажем, медицинского арсенала. Визор пиликнул вызовом, я не глядя ткнул в клавишу. «Клиника, доктор Веснин, слушаю».
2: «Док, это Левкович. Скажите сразу».
0: Я обернулся к обзорнику. Усталое лицо инженера, все в грязноватых потеках пота и рудничной пыли, казалось озабоченным. За его спиной маячили несколько горняков, шумно вздыхала пульпа в невидимой трубе, натужно скрежетал подъемник. Похоже, Айзек звонил прямо с нулевого уровня шахты с рабочей зоны.
2: «Да, там не поговоришь». «Что с Мией? Не успел я подняться, как прискакал старый Карел, чуть ли не силой потащил меня к визору, ничего не объясняя».
3: «Все в порядке, мастер. Небольшой гормональный дисбаланс. Я сделал ей инъекцию кортизона, сейчас синтезирую альдостерон. Мия сейчас спит, а завтра вечером можете заехать ее проведать».
2: «Док, я...»
3: «Не волнуйтесь, Айзек. Все будет окей. Дней 10-15 девочке придется побыть у меня, зато потом никаких проблем. В колонии это не первый и, к сожалению, не последний случай. Бронзовая болезнь, можно сказать, профессиональная для наших мест».
2: «Спасибо, док. Спасибо. Завтра мы заедем, конечно. Скажите, может, ей чего нужно? Мы привезем».
0: «Возьмите какие-нибудь игрушки. У нас, сами понимаете, такого добра немного. Скучно ей тут будет одной».
2: «Хорошо, док, и это... Еще раз спасибо. Храни вас Бог».
0: Левкович отключился. Хотел бы я быть уверенным в выздоровлении девочки хотя бы наполовину, так как расписывал инженеру. Стимуляторы стимуляторами, недостающие гормоны я сейчас, конечно, синтезирую, не вопрос, но не вечно же их колоть, девчушки. Надо еще с надпочечниками разобраться, если медикаментной базы хватит, если девочка не слишком ослабела, если... слишком много если. Вся надежда на то, что молодой крепкий организм сам сможет справиться с болезнью. Я могу только колоть гормоны и молиться. Впрочем, я могу еще кое-что. Сидеть с ней рядом, держать за руку, рассказывать сказки, вытирать пот со лба. Кто посмеет сказать, что этого мало? Снова пискнул визор.
1: Господи, ну кто еще?
4: «Hello, док!»
0: — оскалился с экрана Роб Хэммит, связист фактории.
1: «Роб, что случилось? Никак заболел?»
4: «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
5: Залечите насмерть. Тут дело другое. На ваше имя пришла депеша из ЦКМ. Шифрованная. Лично вам по прямому лучу. Чё стряслось-то, док?
0: Ёкнуло сердце. ЦКМ, Центр колониальной медицины, просто так рядовым медикам на забытые богом колонии срочные депеши не рассылает. Да еще шифровкой. В прошлый раз меня таким образом уведомляли об эпидемии на Таргисе, о том, что карантинный корабль ни под каким видом не должен садиться на Надежду. Таргис полтора месяца крутился на орбите, а потом с Земли прибыл военный крейсер и повел чумного торговца под конвоем куда-то к сектору Омега. Надравшись, наши астрономы клянутся, что потом регистрировали в той части неба странные вспышки. Правда, протрезвев, никто из них уже на эту тему не распространяется. Их можно понять, они давали подписку.
1: «Ну чё, готовы к приему?»
0: Робу, похоже, надоело созерцать мою вытянутую физиономию. Наверняка срочная депеша оторвала его от вечернего покера. Партнеры ждут.
5: «Давай, Роб, поехали».
0: На терминале поползли шифрованные строчки. Я запустил криптограф. «Сектор Гамма. Эпсилон Индейца 2. Фактория Надежда. Срочно. Приоритет 0. Доктору Веснину К. Анатолию лично. Уведомление. Центр колониальной медицины рад сообщить вам, что по результатам вашей работы на Эпсилон Индейца 2, а также по тестовым показателям, предварительная врачебная практика считается пройденной успешно. ЦКМ приглашает вас прибыть в учебный комплекс Академии Метрополия для получения диплома практикующего врача-универсала. Все капитаны транспортных и пассажирских кораблей получат предписание оказывать вам содействие и помощь для скорейшего прибытия на Землю. Поздравляем! Директор ЦКМ ДБ, член совета профессор Иверсон, замдиректора ЦКМ по кадрам Соломченко. Ректор Академии Метрополия ДБ ДМ профессор Бутстрем. Многие ли из вас могут, положа руку на сердце, утверждать, что сбылась их самая сокровенная мечта? Теперь могу смело утверждать, я один из них.
2: Ух мой! Я сидел перед терминалом, ошеломленный неожиданной новостью. Метрополия! Заветная мечта любого врача. Только после него медик получает диплом доктора-универсала, который дает право практиковать на любых колониях, даже класса А. Но обычно специалисты такого класса оседают на Земле. А если нет? Богатейшие миры рвут спецов друг у друга из рук наперебой, предлагая выгодные контракты. Я мечтал об этом с детства. Стать универсалом, в совершенстве владеть всей новейшей техникой, повидать новую Гею, райское местечко, а то и саму Ван Гогу. Работать в оборудованных по последнему слову технике стационарах, чистых, стерильных операционных. Никаких больше диагностов прошлого поколения, устаревших автоклавов, проржавевших центрифуг. Никаких шприц-тюбиков сквозь грязную спецовку, в пыли и дыму рудничного штрека, наконец. Ну-ка, где календарь?
0: Я неуклюже вскочил, чуть не повалил кресло, бросился в кабинет. Расшвыривая веером разлетающиеся бумаги и диски, я даже взмок от нетерпения.
2: А вот он. Посмотрим, посмотрим. Удача. Через 6 дней на Надюшу придет фрахтовик «Флокс». Концессии нанимают его вывозить излишки руды, что всегда накапливается под конец года. «Флокс» пойдет прямым ходом в систему на астероиды, оттуда уж я доберусь до Земли на любом почтовике. Стоп.
0: Я даже выругался вслух. «Не увлекайся мечтами, парень. Спустись на землю. У тебя в стационаре больная девчушка, которую выписать можно не раньше, чем через 12 дней. А если ты улетишь, кто будет с ней сидеть? Автодиагност? Или лаборанты из местных? Ян Ковальский и этот... как его? Юрмис? Спору нет. Ребята, они, в общем, неплохие, только какие-то безинициативные. Курс лечения они, конечно, выполнят, скрупулезно и тщательно соблюдая все мои предписания, но если что-то пойдет не так...» Я снова пробежал глазами календарь, который все еще бездумно вертел в руках. «Когда следующий рейс?»
2: «Так,
0: через 217 дней. Рейсовый рудовоз Каледония. Бессмысленно. Никто не будет 7 месяцев держать для меня место в Академии.
2: Что же делать? Натаскать лаборантов на Аддисонову болезнь, расписать им все возможные осложнения? Время еще есть. Предположим, я успею. Но это не все.
0: Скоро зима, полгода бесконечных дождей, циклонов и бешеных ветров. А значит, простуда, артрит, ревматизм, еще красная лихорадка. Штука неприятная, потому как местная. Конечно, лечить ее элементарно, хватит и диагноста. Взял кровь на анализ, составил сыворотку, укол, и все в порядке. Повторить через 2 недели. На первый взгляд просто. Но для этого надо, чтобы пациенты сами приходили сюда, в клинику. Они, прямо скажем, таким желанием не горят. Приходится за ними бегать. Только вот диагност не сможет таскаться, как это делал я, по расхлябанным ниткам дорог в самые дальние рудничные поселения, зевая от недосыпа и непроходящей усталости. Рудокопы, особенно контрактники, подписавшие кабальные договора на астрономические суммы, за своим здоровьем особо не следят. Им главное отрубить положенный срок и наслаждаться кругленькой суммой на счету.
1: «А с чего мне болеть, док?» «Не, нам болеть нельзя, денежки капать перестанут».
0: Это потом он будет готов отдать все заработанные деньги, лишь бы все-таки стать отцом или хотя бы на месяц избавиться от приступов синдрома Хэша. А пока, чтобы все-таки вколоть сыворотку, приходится по полдня лазать по самым дальним заимкам, разыскивая особо ретивых. Да еще и уговаривать потом под грохот отбойных молотков и пронзительный свист пневмонасосов.
1: «О, док прибыл! Со своей острой иголкой! Слушай, док, может, не будем на этот раз, а? Ну что со мной случится? А то после твоих уколов потом полмесяца задница болит!»
0: Бывает, что с первого раза иммунитет не справляется, приходится забирать в стационар. Этого проходчики вообще боятся, как огня. Ни под каким видом не соглашаются вакцинироваться.
1: «Не, свалюсь в койку, работа встанет, а за это с нашего брата знаешь, какие неустойки снимают?»
0: Тогда приходится привлекать руководство. После заверений в том, что за нестандартную реакцию на вакцину неустойку снимать не будут, страсти более или менее утихают. Только популярности мне это на рудниках не прибавляет.
3: Ян и Юрмис не справятся, у них просто нет опыта и настойчивости.
0: Пошлет их кто-нибудь из рудокопов, они и пойдут. Во-первых, работы меньше, а во-вторых, из уважения. Если какой-нибудь сторожил, типа того же Карела, который сидит на Надюше безвылазно 20 лет, скажет «Не надо мне это, я и так здоровый», его послушают безоговорочно.
3: Авторитет.
0: А если эпидемия лихорадки пойдет в разнос, ее не остановить.
1: Тут же решать, черт!
3: Я промучился всю ночь, а на утро у Мии начался кризис. Стало не до размышлений. 7 часов я проторчал в ее боксе, потом был взрыв рудничного газа на 17-й шахте, привезли мастера и 2 проходчиков с переломами и ожогами. Потом в промоину провалился вездеход геологической службы, пришлось срочно вылетать с аварийщиками. К счастью, там все обошлось. Ответ в ЦКМ я смог написать только на 3-й день. Глаза смыкались от усталости. Я тер их руками, умывался холодной водой, не помогало. Флокс прибыл точно по расписанию. Вечером того же дня мне позвонил Радек, местный представитель объединенных горнорудных концессий, на деле номинальный глава колонии. «Я слышал, док, покидаете нас?» Просто так спросил, без изысков, без малейшего намека в голосе. Осведомился. «Кто же это такой добрый, уже успел настучать?» «Кто вам сказал?» «Ну-ну, не так уж все и сложно, док. Никаких тайн и дворцовых интриг. Час назад у меня были капитаны суперкарго с Флокса, подписывали документы, разрешение на вылет, ну, все такое. Так Шахов, капитан, мне и сказал, забираем, мол, дока с собой. Срок практики истек, теплое местечко в Академии нагрето. Место, говорит, проплачено, уведомление ему еще неделю назад пришло. Сразу после посадки справлялся. Предупредил, когда старт и все такое. Так что время сдавать дела, а, док?» Я отказался.
1: «Что?»
3: «Отказался. Подождет меня нагретое местечко. У меня еще остались кое-какие незаконченные дела». Я заснул прямо в кабинете, уронив гудящую голову прямо на сенсоры терминала. Разбудил меня вызов. Наверное, приехал Левкович проведать дочурку. Я спустился вниз, но там никого не было. Лишь лежал у дверей клиники бесформенный сверток. Не знаю, кто им сказал. Не Радек же. Наверное, Шахов. Астрогаторы не отказываются от бесплатной выпивки, а как не предложить кружечку другую единственному за полгода источнику новостей? Да, наверное, Шахов. Больше некому. В свертке оказался новенький болотный комбез и проходческая маска-фильтр. А еще наплечник мастера. Лоскут прорезиненной красной ткани. «Не слишком популярен на рудниках, а, док?»

0: Первый рассказ, который вы сегодня услышите, называется «Любовник». И написали его в соавторстве Майк Гелтрин и Наталья Анискова. Если вы ко мне на прием, то в регистратуру вам не надо. Лезьте себя на второй этаж и шуруйте по коридору налево. Там сначала будет здоровенная очередь к терапевту, за ней поменьше к хирургу, а потом будет совсем маленькая. Думаете, раз маленькая, то ко мне? Ошибаетесь, это к проктологу. У меня очередей не бывает. Не от того, что коновал какой, а потому что специальность у меня новая, и люди еще не привыкли. В общем, дуйте себе мимо проктолога и сворачивайте направо, за куток. Раньше там уборщицы швабры хранили. А сейчас швабры сократили, и вместо них в закутке мой кабинет. На двери табличка с надписью «Сторголог». Но вы ее не читаете. Во-первых, потому что кто такой старголог, все равно не знаете. А во-вторых, потому что табличка гипсом заляпана. Это Любка ее гипсом, медсестра, чтобы людей не пугать. А под табличкой она же надпись намалевала. Масляной краской, наискось во всю дверь для доходчивости. Вот ее и читайте. Тогда ни за что не ошибетесь, если вам ко мне. Русским по белому написано «Доктор Любовник». Это я и есть. Девица на скидку лет 20. Красивая. И тряпки соответствуют. Присаживайтесь. На что жалуетесь?
1: У меня проблемы, доктор.
0: Девица вздыхает.
1: Я люблю сразу двоих.
0: За спиной саркастически хмыкает Любка. Полиаморию она не одобряет. Подробнее, пожалуйста. Кто такие, как давно любите? Почему обратились к врачу?
1: Давно, доктор. Со школы. Мы учились в одном классе, все трое. Вчера Петя сделал мне предложение, когда узнал, что я беременна. А Игорь неделю назад, я согласилась. Теперь не могу отказать Пете.
0: От кого вы беременна?
1: Не знаю, доктор. Я думаю, что от Игоря, но от Пети тоже может быть. Или даже от Альбертика.
0: Хмыканье за спиной превращается в возмущенное фырканье. «Кто такой Альбертик?» – обреченно спрашиваю я. «Тоже одноклассник?»
1: «Нет, это парикмахера. Так что мне делать, доктор?» «Аборт!»
0: – отзывается из-за спины Любка. «Прежде всего, сторгограмму игнорирую я, неквалифицированную помощь. Вот туда проходите к сестре». Сторгограмму чертит хитрый прибор, называемый сторгоскопом. Это от греческого слова «сторге» – «любовь». Как ни странно, к родственникам и не обязательно противоположного пола. Впрочем, грекам было виднее. Так или иначе, прибор сканирует ауру пациента и в результате выдает затейливый рисунок, который для профана выглядит примерно как композиция Икс Кандинского. Ну а для специалиста – как анамнез. «Так-с», – говорю я пациентке, ознакомившись с творением стробоскопа. «У меня для вас хорошие новости. Вы абсолютно здоровы, никакой любви у вас нет. Ни к Игорю, ни к Пете, ни к кому-то там еще».
1: «К Альбертику», –
0: подсказывает Любка. «Ни к Альбертику. Идите себе спокойно домой».
1: «А как же я…»
0: – ахает пациентка.
1: «Как же я тогда замуж?»
0: «Это не в моей компетенции. Я занимаюсь только больными. Симулянтам и ипохондрикам, извините, рекомендации не даем. Лекарств не выписываем, на процедуры не отправляем. Всего хорошего». Мужику лет 30. Среднего роста, плечистый, основательный, на спортсмена похож. На что жалуемся? Любовь без взаимности. За спиной вздыхает Любка. Ясно, рассказывайте. Срок, симптомы, объект. Но не объект, хмуро глядит спортсмен. Хорошо, рассказывайте про не объект. Красивая такая. Пациент рисует в воздухе что-то вроде восьмерки. Сразу видно, что добрая и такая вся эдакая…
1: «Одухотворенная», –
0: подсказывает Любка. «О, точно!» «Хорошо. Почему без взаимности?» Посетитель явственно смущается, мнется. «Она из этих, – выдает он наконец, – из крутых. Вы бы ее машину видели. Куда я со своей любовью подступиться к такой, то боязно. Ладно, посмотрим на строгограмму. Проходите туда, к сестре. Случай действительно серьезный. Любовь страстная, безответная, вторая стадия. Строгогон трижды в день выписывает рецепт. Если через неделю не поможет, будем работать дальше. В отличие от утренней симулянтки, новая посетительница одета неброско, и моделью не выглядит, хотя и вполне миловидно. К тому же приходит она уже четвертый раз за месяц, очередной рецидив.
1: «Здравствуйте, доктор»,
0: — говорит рецидивистка.
1: «Можно? Валя, помните меня?»
0: «Здравствуйте, Валя. На что жалуетесь?»
1: «Все то же самое, доктор».
0: Все то же самое – это патологическая влюбленность в неизвестного мне индивида, который ее в грош не ставит. Строгограмму можно не делать. Предыдущие две были идентичны и показывали любовь настоящую, платоническую, в третьей стадии, предпоследней. Строгогон принимали, спрашиваю?
1: «Дважды в день, как прописано».
0: «Разлюбинку глотали?»
1: «Столовую ложку с чаем. Не помогает мне, доктор. Ночами не сплю, из рук все валится, уже на стену начала натыкаться».
0: «А этот?»
1: «А что этот?»
0: – пожимает плечами посетительница.
1: «Смотрит на меня, как на пустое место. Вот скотина!» –
0: подает голос Любка. «Ладно, дозу разлюбинки удвоите, вот рецепт на строгоцит, он посильнее строгогона будет. Трижды в день, через неделю придете на прием». Очередной пациентке явно за 20, а точнее, кто их разберет, этих маленьких и тощеньких блондинок. Запросто может оказаться и за 30.
1: «Здравствуйте!»
0: Улыбка хорошая, располагающая, и родинка над верхней губой пикантная. «Здравствуйте! На что жалуемся?»
1: «Безответная любовь. Эпидемия сегодня, что ли?»
0: Бурчит Любка.
1: Что?
0: Не понимает пациентка. Ничего-ничего, у сестры своеобразный юмор, медицинский. Рассказывайте.
1: «Каждый день его вижу и улыбаюсь, и глазами стреляю, и вообще. А он ноль внимания, только о погоде говорит. Мини-юбку с ботфортами не пробовали?»
0: Подает голос Любка.
1: «Мне нельзя, я на работе».
0: «Понятно, говорю я, служебный роман. Опиши
1: объект».
0: Пациентка явно волнуется.
1: «Ну такой, строгий, правильный, честный и вообще дурак!»
0: Помогает Любка. Строгограмма фиксирует любовь настоящую, платоническую, второй пока степени. Прописываю строгогон и стоп-строк.

0: Антон стоял на своем обычном посту на площади труда. Смотрел во все глаза, махал жезлом, штрафы выписывал, все как положено. И ждал трех пополудни, как всегда. Без 5:30 он уже едва не приплясывал от нетерпения. Без 3:00, как обычно, с улицы Кирова вырулил красный Майбах. На душе у Антона потеплело. Он вгляделся, так и есть. Девушка за рулем опять не пристегнута, и окно открыто. Антон привычно махнул жезлом, останавливая машину, и счастливый подошел к окну. «Здравствуйте!» – улыбнулся он нарушительнице.
1: «Здравствуйте!»
0: «Ну что ж вы, девушка, опять нарушаете? Ремешок не пристегнут!» – выразительно покосился Антон.
1: «Опять?»
0: – смущенно улыбнулась та в ответ. «Проезжайте. Только не нарушайте больше, ладно?»
1: «Я попробую»,
0: — серьезно кивнула девушка, поправляя светлую прядь. «Вот и договорились. Нехорошо в такую погоду правила нарушать, верно?»
1: «Верно»,
0: — снова улыбнулась нарушительница.
1: «Погода прекрасная!»
0: «До свидания!» Майбах затерялся в потоке машин, а Антон долго еще смотрел вслед.

0: Сентябрь. За окном льет на всю катушку. В ужин скоро можно будет купаться.
1: Здравствуйте, доктор. Валя я. Вы меня помните?
0: Еще б не помнить. Валя рецидивистка, приходит пунктуально, еженедельно. Здравствуйте, помню. На что жалуетесь?
1: То же самое, доктор.
0: Смущенно вздыхает рецидивистка. На стергограмме ничего нового. Любовь настоящая, платоническая, третьей степени. Меняю стергоцит на антилюбвин, некоторым лучше помогает отечественное. Выпроваживаю рецидивистку. Больше не болейте, говорю на прощание. Любка саркастически хмыкает за спиной. Я согласен. Гадалки не ходи, через неделю Валя появится вновь. Маленькая блондинка с родинкой над губой. Любовь безответная, платоническая. Что у нас, день рецидивиста сегодня?
1: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте, на что жалуетесь?
1: Как и раньше.
0: Вздыхает девушка. Лекарства принимали?
1: Конечно, все как вы выписывали. Таблетки, микстуру. Бесполезно. Я каждый день туда езжу к нему, чтобы парой слов о погоде обменяться. А ботфорты?
0: Интересуется Любка.
1: Нельзя мне. Я за рулем, а на каблуках неудобно. Да и не в них дело. Ему, что я в ботфортах, что в лунном скафандре, одна разница. Стоит себе стуканом.
0: Где стоит-то?
1: На площади труда. Каждый божий день, кроме выходных. А я через нее езжу тоже каждый день.
0: Что ж, давайте стергограмму сделаем.
2: Здравствуйте. Я к доктору.
0: Проходите, присаживайтесь. На что жалуетесь?
2: Да я, собственно, ни на что.
0: Поднимаю от бумаг глаза. Даме лет 40, плюс-минус 10. Точнее, не позволяет определить обильно наложенная на лицо штукатурка. Вообще ни на что?
2: Ну, собственно, не раздеваться?
0: Не, раздеваться не надо. Я, извините, не вполне понимаю, если вы ни на что не жалуетесь, зачем тогда ко мне пришли?
2: Да я вообще-то не к вам.
0: Объясняет пациентка.
2: Я к проктологу. К нему сейчас очередь, ну и я подумала, что успею.
0: Простите, что именно успеете?
2: Ну как? Это...

0: спортсмен с безответной любовью к владелице крутой машины. Здравствуйте! Как ваши успехи? Никак, хмурится спортсмен. Лекарства принимаете?
1: Принимаю.
0: И что?
1: А ничего. Она подъезжает, я стою и смотрю, как пацан на карусель.
0: Тяжелый случай. Кстати, где вы стоите?
1: На посту стою, на площади труда. Я в ГИБДД работаю. А она мимо ездит каждый день в 3 часа по полудни.
0: Без минуты 3 красный Майбах вырулил на площадь труда. Антон привычно гляделся. Окно, как всегда, нараспашку, девушка за рулем не пристегнута. Антон махнул жезлом и шагнул к машине. «Здравствуйте!» – улыбнулся он.
2: «Здравствуйте!»
0: – отозвалась нарушительница.
3: «Что же, девушка, снова на...»
0: Договорить Антон не успел. Мимо промчался лиловый фордик с заляпанными номерами. Вильнул и смачно въехал левыми колесами в здоровенную лужу. Грязевой поток обрушился на Антона, прошелся по Майбаху и через открытое водительское окно окатил девушку. Фордик, надрывно взвизгнув тормозами, свернул в ближайший переулок и скрылся.
3: «Ебуна мать!» — сквозь зубы выругался Антон.
2: «Ах!»
0: Нарушительница окинула взглядом заляпанный грязью салон, посмотрела в зеркало и всхлипнула.
2: «Что же я теперь хозяйке скажу? Мне через 20 минут ее из фитнес-клуба забирать!»
0: «Здравствуйте, доктор!» «Можно?» «А такое редко бывает, парами сюда не приходят. Всего один раз до этого были 2 старшеклассника, влюбленные в учительницу химии. Посетители, правда, прежние. Спортсмен из ГИБДД и мелкая блондинка, которую Любка все пыталась вырядить в ботфорты. Проходите, присаживайтесь. На что жалуемся?»
3: «А мы не жалуемся», — отвечает спортсмен.
2: «У нас теперь все хорошо», —
0: подхватывает блондинка и краснеет. «Лекарства, выходит, не помогли?» — спрашиваю.
3: «Хам один помог на древнем лиловом форде», —
0: радостно докладывает спортсмен. «Интересная терапия, рассказывайте уж».
3: «Я Веронику остановил, как обычно, а этот мимо пронесся и нас обоих грязью из лужи.
2: Я расплакалась, потому что машину только-только вымыла и торопилась.
3: Оказывается, Вероника на этой машине работает».
2: «Ну да, водителем. А у меня хозяйка бизнес-леди. Антон поэтому и знакомиться не хотел».
3: «Думала, она и смотреть на меня не станет, раз на такой ездит», —
0: разводит руками спортсмен.
2: «Вот. А я каждый день нарочно не пристегивалась, чтобы он остановил. Остановил. А он знает свое о погоде».
0: «В общем, так мы и познакомились», — улыбается Антон. «Если бы я сейчас того типа на форте встретил, спасибо сказал бы, а сначала хотел в морду».
2: «Древний лиловый форт», —
0: с подозрением говорит Любка, едва пара скрывается за дверью.
2: «Что-то мне это смутно напоминает».
0: «Мало ли у кого лиловый», — игнорируя я догадки неквалифицированного персонала. «Не говоря о древнем. Ну да, фордик пора менять, он уже 5 лет как наладан дышит, а мне жалко, привык. Ты на приличной машине не очень-то погоняешь по лужам, даже в интересах пациентов.

0: доктор, можно? Варя, помните меня?
1: Разумеется, разумеется, проходите. Варя рецидивистка. Все правильно, давно не было. Ровно неделю. На что жалуемся?
0: То же самое, доктор. Я для него как пустое место.
2: Редкостная скотина.
1: Сочувствует рецидивистке Любка. Выписываю Сторпекил. Его только начали производить. Если верить рекламе, исцеляет не то что влюбленных, а даже мертвых. Хотя, сдается мне, это и Сторпекил не поможет, жалуйся медсестре.
2: Ясное дело, не поможет.
1: Бурчит Любка.
2: Особенно, если спускать его в горшок.
1: Куда спускать?
2: В унитаз.
1: Спрашиваю, я ошалела.
2: В унитаз, в унитаз.
1: Поясняет неквалифицированный персонал.
2: Он у нас позавчера.

0: уже от ваших снадобий засоримся.
1: Как засоримся? У кого это у нас?
0: У нас, с Валюшкой.
1: А до меня не доходит. У вас с Валюшкой?
0: Ну да. В кои-то веки решила сестре приличного мужика сосватать. А тут этот стетоскоп не дует. Я бы на ее месте давно плюнула. А Ванька ходит раз в неделю к нему, к скотине. Надеется на что-то. Дура.
2: Куда ходит?
1: Спрашиваю я, обалдела.
2: Какой скотине?
1: Неквалифицированный персонал вздыхает и убирается прочь за дверь.
3: Элеонор Арнасон. 5 дочерей грамматистки. Жила-была грамматистка, и жила она в великом городе, который более не существует, так что нет нам нужды его называть. Хотя она была очень ученой и трудолюбивой, и ее дом был полон книг, она не преуспевала. Тяжелое положение это усугублялось тем, что у нее было 5 дочерей. Ее муж, усердный ученый, ничего не понимавший в практических делах, умер вскоре после рождения 5-й дочери, и грамматистке пришлось растить их одной. Это было нелегко, но она сумела дать каждой хорошее образование, а вот предложить за каждое приданое, совершенно необходимое в той культуре, к которой принадлежала наша грамматистка, она никак не могла. Так что ее дочки и мечтать не смели о замужестве. Им предстояло стать старыми девами и добывать себе скудное пропитание, устроившись песцами на городском рынке. Грамматистка мучилась и тревожилась, пока старшей дочери не исполнилось 15 лет. Тогда девушка пришла к матери и сказала: «У тебя нет возможности содержать меня. К тому же надо подумать о моих сестрах. Дай же мне, что можешь, и я отправлюсь на поиски счастья. Все-таки одним ртом будет меньше». Мать поразмыслила и достала мешок. Он набит существительными, которые я считаю твердой основой и драгоценностью языка. Даю их тебе, потому что ты старшая. Возьми их и используй, как сумеешь. Старшая дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком существительных за спиной. Время шло. Девица все странствовала, перебиваясь как могла, и, наконец, пришла в страну, затянутую туманом. Все там выглядело неясным и зыбким. Старшая дочь смыкалась туда-сюда, толком не зная, где находится, пока не добралась до места полного теней, которые показались ей похожими на дома. Далекий дребезжащий голос прокричал: «Слушайте, слушайте, слушайте! Тот, кто владеет этой землей, отдаст своего сына или дочь тому или той, кто сумеет рассеять проклятый туман!» Старшая дочь поразмыслила и развязала мешок. Из него посыпались существительные, четкие и определенные. Небо взмыло ввысь и заполнило серость в вышине. Солнце взлетело вверх и озарило небо. Трава поднялась над смутной серой землей. Дуб, вяз и тополь выросли над травой. Дом последовал за ними, и город, и замок, и король. Теперь в солнечных лучах старшая дочь увидела людей. Воздавая гостье хвалы, они проводили ее в замок, где благодарный король отдал ей своего старшего сына. Разумеется, они поженились, зажили счастливо и народили много четких и определенных детей. Со временем они начали править страной, которая получила название «Вечность». Она прославилась своими сияющими небесами, яркими пейзажами и твердыми, ясномыслящими гражданами, которые всему предпочитали то, к чему мы могли прикоснуться и взять в руки. Теперь рассказ пойдет о второй дочери. Как и ее сестра, она пришла к грамматистке и сказала: «Тебе слишком трудно содержать нас четверых. Дай же мне, что можешь, и я отправлюсь на поиски счастья. Все-таки одним ртом будет меньше». Мать поразмыслила и достала мешок. «В нем хранятся глаголы, которые я считаю силой языка. Даю их тебе, потому что ты моя вторая дочь, к тому же самая без страха. Возьми это и используй, как сумеешь». Вторая дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком глаголов за спиной. Подобно своей старшей сестре, вторая дочь перебивалась в пути как могла и, наконец, пришла в страну нестерпимого зноя. Солнце пылало в тусклом пыльном небе. Куда она ни смотрела, все было погружено в вялую истому. Пчелы, обычно самые хлопотливые из всех живых существ, цеплялись за свои ульи, не в силах преодолеть сонливость и полететь за нектаром и пыльцой. Пахари спали у своих плугов. Валы, запряженные в эти плуги, тоже спали. В городках торговцы сидели по своим лавкам, не в силах зазывать покупателей. Вторая дочь брела и брела вперед. Мешок за ее спиной становился все тяжелее, а солнце напекало ей голову, и она уже почти не могла ни двигаться, ни думать. Наконец, на площади одного городка она увидела мужчину, вышитый в тунике королевского Герольда. Он сидел на краю королевского фонтана и водил по воде одной рукой. Когда девушка приблизилась, он чуть встрепенулся, но не мог головы поднять от изнеможения. Произнес он, наконец, едва слышным шепотом. «Королева этой страны сочетает браком свое дитя с тем, кто сумеет покончить с этим оцепенением». Вторая дочь поразмыслила и развязала мешок. «Ходи!» — выпрыгнула наружу, а за ним «наддай!» — «и скачи!» — «беги!» — «прыгай!» — «лети!» Глаголы зажужжали по всей стране, подобно пчелам. Настоящие пчелы приободрились в ответ, как и все тамошние птицы, земледельцы, валы, домашние хозяйки и купцы. В каждом городе начали лаять собаки, только кошки продолжали лежать, свернувшись клубочком. У них было свое понятие, когда спать, а когда бодрствовать. «Дуй!» — выпрыгнула из мешка, а за ним «задувай!» Флаги страны заполоскали. Подобно холодному северному ветру или грозе, глаголы гудели и гремели. Вторая дочь в изумлении держала мешок открытым, пока из него не выполз последний глагол и не взлетел вверх. Горожане плясали вокруг своей избавительницы. На молочно-белом рысистом верблюде прибыла королева. «Выбирай любого из моих детей. Ты достойна того, чтобы стать членом королевской династии». Королевские дети выстроились перед ней. Красивые юноши и прелестные девушки. Все они вздрагивали и подергивались под воздействием глаголов. Всех, кроме одного, заметила вторая дочь. Один высокий юноша стоял неподвижно, хотя ему это и стоило некоторых усилий. У остальных королевских отпрысков глаза были как у лани или верблюдов. Глаза юноши светились умом. Дочь грамматистки шагнула к нему. Юноша сказал: «Я наследный принц. Выходи за меня, и ты станешь женой короля. Если счастье нам улыбнется, у нас родится сын, чтобы править страной после моей смерти. Но что бы ни произошло, я буду любить тебя вечно, потому что ты спасла мою страну от тягостной дремоты». Разумеется, дочь грамматистки выбрала этого принца. Опухшие от лени и расшевеленные всеми этими глаголами жители страны стали кочевниками, следуя верхом на лошадях по пыльным равнинам за стадами круторогого скота. Вторая дочь грамматистки рожала детей в повозках. Смотрела, как они росли верхом на лошадях, и счастливо дожила до бодрой старости всегда рядом со своим супругом, королем кочевников. Страна, которой они управляли, не имевшая ни четко определенных границ, ни столицы, стала называться «Перемена». Теперь рассказ возвращается к грамматистке. К этому времени ее третьей дочери исполнилось 15. «Дом, с тех пор, как мои старшие сестры его покинули, кажется почти пустым», — сказала она матери. «И мы почти всегда едим досыта, но это не причина, чтобы я осталась дома, когда они ушли искать счастье. Дай же мне, что можешь, и я пойду своей дорогой. Все-таки одним ртом будет меньше». «Ты самая прелестная и элегантная из моих дочерей», — сказала грамматистка. «А потому я даю тебе этот мешок с прилагательными. Возьми их и используй, как сумеешь. Да сопутствует тебе удача и красота». Третья дочь поблагодарила мать, поцеловала сестер и отправилась в путь с мешком прилад за спиной. Нести его было нелегко. В одном углу лежали слова вроде «розовый» и «изящный», которые почти ничего не весили, но зато трепетали, а другой угол камнями оттягивали «темный», «мрачный» и «ужасающий». И, казалось, не было никакой возможности уравновесить их. Третья дочь справлялась как могла и грациозно брела вперед, пока не пришла в унылую пустыню. День тут наступал внезапно. Белое солнце выскакивало на безоблачное небо. Свирепый свет выбелял землю. Воды было мало. Люди тут жили в пещерах и глубоких каньонах, укрываясь от солнца. «Наша жизнь — это голый камень», — сказали они третьей дочери грамматистки. «И смена дня на мрак ночи. Мы слишком бедны, у нас нет ни короля, ни королевы, но мы отдадим самого уважаемого среди нас, нашего шамана, в супруги тому, кто сумеет облегчить наше положение». Третья дочь поразмыслила, потом сбросила со спины неудобный мешок, поставила его торчком на иссохшей земле и развязала. Из него словно бабочки выпорхнули розовый и изящный. За ними последовал смутный, напоминавший ночную бабочку. «Наш край больше не будет голым и бесцветным!» — закричали люди с восторгом. «У нас будут и заря, и сумерки, о которых слагались легенды!» Одно за другим появлялись все новые прилагательные. Сочный, броский, красивый, пышный. Это последнее прилагательное напоминало крабу с густой растительностью на панцире. Когда он пополз по спекшейся земле, с него начали падать растения. А может быть, они вырастали вокруг него. Но в любом случае, за ними тянулся зеленый след. Наконец, мешок почти опустел, и остались в нем только неблагозвучные слова. Слизистый высунул было щупальца, но третья дочь туго затянула шнурок. Слизистый завизжал от боли. Под ним наихудшие прилагательные забурчали. «Нечестно! Нечестно!» Шаман, высокий, красивый, примерял разные прилагательные. Он, она, оно особенно заинтересовался «лась», «лось» прилагательными «мужской», «женский», «средний». «Не могу выбрать», — сказал шаман. «Прежде мы всегда стояли перед ясным выбором. Эти сложности заставляют сомневаться во всем». Внимание шамана привлекли вопли обиженных прилагательных. Он, она или оно подошел, шло-шло и посмотрел «лало» на мешок, из которого все еще торчало извивающееся щупальце. «Это неправильно. Мы просили покончить с аскетизмом, однообразием, однако и слащавость нам не по душе. Там на дне этого мешка есть слова, которые могут нам когда-нибудь понадобиться. Божественный, грозный, потрясающий и так далее. Развяжи его и выпусти их». «Ты уверен?» — спросила третья дочь. «Да», — сказал шаман. Она развязала мешок. Наружу выползла слизистые и другие столь же сомнительные слова. Шаман одобрительно кивал, пока оттуда появлялись все новые и новые неприятные прилагательные. Последним, после угрюмый и потрясающий, появился божественный. Шаман просиял, как алмаз или грозовая туча в солнечных лучах. «Видишь», — сказал шаман, — «разве это не стоит всего остального?» «Ты святой человек», — сказала третья дочь, — «и, возможно, тебе ведомо то, чего не знаю я». Божественный пополз к горам. Третья дочь скатала свой мешок. «Готово», — сказала она. «Он совсем пустой». Люди оглядывались по сторонам. Их край все еще оставался пустыней, но теперь по небу плыли облака, создавая игру света на обрывах и плоских вершинах холмов. И благодаря этому цвета пустыни запестрели разнообразием. В горах пошел дождь, серая дымка, питающая прозрачные ручьи, которые побежали по дну каньонов. Растительность, ранее крабом пышная, увлажняемая ручьями, обрела десятки оттенков зелени. «Наш край прекрасен!» — вскричали люди. «И ты сочетаешься браком с нашим шаманом!» Но шаман все еще примерял прилагательные и никак не мог решить, какой пол он, она или оно выберет для себя — мужской, женский или средний. «Я не могу вступить в брак с тем или с той, кто не знает нравится. Неброскость — это одно, нерешительность — совсем другое», — заявила третья дочь. «В таком случае, — сказали люди, — ты станешь нашей первой королевой, а шаман станет твоим первым министром». Так и сбылось. Со временем третья дочь вступила в брак с молодым охотником, и у них было несколько детей с характерами, незначительно разнящимися. Край процветал, хотя плодородным так и не стал, если не считать дна каньонов. Но люди не жаловались. Они дорожили красками утренней зари и сумерек, игрой света на плоских холмах, блеском воды, бегущей по камням, посверкиванием крыльев жуков и птиц в полете, медленным движением овец по склонам, будто облаков под облаками. Их страна получила название «Неброскость». Она находилась к северу от вечности и к западу от перемены. А в неназванном городе достигла совершеннолетия четвертая дочь грамматистки. «У нас теперь у каждой есть своя комната», — сказала она матери. «И еды хоть отбавляй, но у моей сестры у меня по-прежнему нет приданого. Я не хотела бы быть старой девой и добывать пропитание на рынке, а потому я решила уйти, как ушли мои старшие сестры. Дай же мне, что сможешь, и я постараюсь распорядиться своим даром. А если стану богатой, пошлю за тобой». Мать поразмыслила и пошарила у себя в кабинете почти совсем пустом. Книги она давно продала, чтобы платить за образование дочерей, и драгоценных слов осталось очень мало. В конце концов, ей удалось наполнить мешок наречиями, хотя они были очень резвыми малютками и все время старались сбежать. Но хорошая грамматистка способна совладать с любым словом. Когда мешок был набит битком, она отдала его четвертой дочери. «Вот все, что у меня осталось. Надеюсь, он тебе пригодится». Четвертая дочь поблагодарила мать, поцеловала последнюю оставшуюся в доме сестру и зашагала по тракту с мешком за спиной. Путь ее оказался очень долгим. Но она одолевала все трудности с достоинством, так как была самой энергичной из пяти дочерей и самой бойкой. Она шла быстренно, плавно, неровно, а мешок подпрыгивал у нее на спине то вправо, то влево и пищал. «Что в нем?» — спрашивали другие путники. «Мыши?» «Наречие», — отвечала четвертая дочь. «На них никакого спроса нет», — говорили путники. «От мышей тебе было бы проку больше». Это попахивало явной ложью, но четвертая дочь не принадлежала к тем, кто ввязывается в споры. Она шла и шла вперед да вперед, и вот ее башмаки протерлись до дыр и свалились с ее усталых ног. Она села на придорожный камень и стала растирать босые ступни, а мешок пищал рядом. Перед ней остановился красивый юноша в многоцветной одежде. «Что у тебя в мешке?» – спросил он. «Наречие», – коротко ответила четвертая дочь. «Значит, ты, как и я, держишь путь на новую языковую ярмарку». Четвертая дочь удивленно подняла голову и тут заметила румяные щеки юноши, его ярко-рыжие кудри. «Куда?» – спросила она с интересом. «Я из страны неброскости, и к моему седлу приторочен сундук с прилагательными всевозможных цветов, разложенными по ящичкам. Аквамариновые, огненно-рыжие, багряные, пунцовые, бирюзовые. Но, словом, у меня есть любые. У тебя прохудились башмаки. Садись на мою лошадь, я довезу тебя до ярмарки». Четвертая дочь охотно согласилась, и красивый юноша, которого, как оказалось, звали Огненный, привел лошадь на ярмарку. Там в ларьках с пестрыми навесами выставили на показ свои товары чеканщики слов и купцы. Твердые существительные, деятельные глаголы, неброские прилагательные, а вот наречий ни у кого не было. «Ты привезла именно тот товар, какой требуется», — сказал Огненный зависть. «Может быть, возьмем один ларек на двоих? Я раздобуду клетки для твоих наречий, они у тебя слишком резвые. А ты можешь помочь мне расположить мои цвета в наиболее выгодных сочетаниях». Четвертая дочь согласилась, и они открыли свой ларек. На прилавке стояли клетки с наречиями, которые пищали и прыгали, кроме самых медлительных. А прилагательные юноши были подвешены к навесу и колыхались под легким ветерком. Когда покупатели останавливались, привлеченные наречиями, Огненный говорил: «Как может быть небо без голубого? Как может быть золото без сверкающего? И что толку от глагола без уточнения? Достаточно ли идти безмедленно или быстро? Подходите, покупайте! Подходите, покупайте! У нас есть кокетливые и сердито, осведомленные и любящие, а кроме того богатейший выбор прилагательных. Поезжайте домой с удачной покупкой, десятком цветовых оттенков и клеткой полной наречий». Наречия раскупались на расхват, и прилагательные тоже расходились хорошо. К концу ярмарки и Огненные, и четвертая дочь разбогатели, а оставалось еще много непроданных наречий. «Наверное, они размножались», — сказал Огненный, хотя я ничего не замечал. «Что ты будешь делать с ними?» «Выпущу на свободу», — сказала четвертая дочь. «Почему?» — спросил Огненный. «У меня достаточно денег, чтобы жить безбедно с моей матерью и младшей сестрой. Жадные — это прилагательные. Прилагательными не торгую». Она открыла клетки. Наречия выбежали на свободу. Медленно, быстро, в припрыжку, весело. Они размножались и размножались на поросшей кустами равнине вокруг ярмарки. Эта область обрела название «разнообразие». Люди поселялись там, чтобы наслаждаться свежей, бодрящей, разнообразной погодой, не говоря уж о ярмарке, которая с тех пор стала ежегодной. Ну а четвертая дочь построила прекрасный дом на холме над ярмаркой, откуда могла любоваться широкими просторами. За домом среди кустов она поставила кормушки для наречий и послала за матерью и последней оставшейся дома сестрой. Они зажили втроем припеваючи. Четвертая дочь не вышла замуж за Огненного, хотя навсегда осталась благодарна за помощь. «Отличная жизнь», — утверждала она, — «если есть деньги, тебя уважают». Со временем совершеннолетия достигла и пятая дочь. Четвертая предложила ей приданое, но она сказала: «Я не хочу быть приживалкой. Пусть матушка даст мне то, что у нее осталось, и я отправлюсь на поиски счастья». Мать пошла к себе в кабинет, теперь снова полные книги, и осмотрелась. «У меня есть новая коллекция существительных», — сказала она младшей дочери. «Насколько я знаю, благодаря им преуспела моя старшая сестра. Я не хочу повторять чужой путь». «Так, глаголы чересчур деятельны», — добавила она, — «а прилагательные слишком разнообразны. У меня простой характер, люблю организованность и упорядоченность». «Ну а если наречие?» — спросила мать. «Ничего другого нет?» «Только предлоги», — сказала мать и показала их младшей дочери. Тусклые, кратенькие слова, вроде штучек, которые кузнец мог выковать из кусочков железного прута. Одни были согнуты под углом, другие загнуты в крючки. Кроме того, имелись кружочки и спиральки. Но что-то в них нашло отклик в сердце младшей дочери. «Я возьму их», — сказала она и насыпала целый мешок. Потом поблагодарила мать, поцеловала сестру и отправилась в путь. Предлоги, хотя и маленькие, оказались тяжелыми, у них были острые уголки. Младшей дочери не доставляло никакого удовольствия нести их, но она обладала настойчивостью и всегда доводила до конца все, за что бралась. Топ-топ-топ шла она по дороге, которая со временем запетляла по изломанной почве, полной расселин и зубчатых вершин. Местная геология была не менее хаотичной. Вулканические породы вторгались в осадочные слои, новые породы пролегали под старыми. Младшая дочь, которая любила организованность, никогда еще не видела такой мешанины. Однако она была девицей разумной и знала, что не способна упорядочить целый горный хребет. «Пусть остается как есть», — сказала она. «Мои заботы, собственные жизни, судьба других людей». Дорога становилась все более ухабистой и запущенной. Тропки то ответвлялись от нее, то вливались или же кончались, никуда не приводя, как младшая дочь убедилась на опыте. «Этот край нуждается в геодезистах», — бормотала она раздраженно. Несколько наречий замешались в предлоги, иногда выскакивая наверх. «Раздраженно» было одним из них. Затем дорога превратилась в тропу, зигзагами спускающуюся по горному склону. В долине девица увидела городок из лачуг. Впрочем, городок, возможно, слово неподходящее. Лачуги были хаотично разбросаны по дну долины и по склонам над ней. Ни малейшей симметрии или упорядоченности. Поджав губы, манера, которую она переняла от матери, та всегда поджимала губы, наткнувшись на предложение, не поддающееся грамматическому анализу, пятая дочь начала спускаться по тропе. Достигнув дна долины, она увидела беспорядочно мечущихся людей. «Безумие», — сказала пятая. Предлоги в мешке одобрительно зазвякали, словно начинающие бить куранты. Две женщины чуть впереди нее заспорили, из-за чего она не поняла. «Объясните, что здесь происходит», — вскричала пятая дочь, а предлоги в мешке звякали и брякали. «Здесь, в кантоне хаоса, абсолютно невозможно согласие», — сказала одна из женщин. «Возраст прежде красоты или красота прежде возраста? Что было первым, курица или яйцо? В силе право или в праве сила?» «Это бесспорно безумие». «Как же нам договориться?» — спросила вторая женщина. «Мы живем вверх дном, тяп-ляп, без всякой надежды на лучшее». С этими словами она ударила первую женщину по голове живой курицей. «Яйцо!» — вскричала первая женщина. «Дура!» — вскричала вторая. Курица закудахтала, а младшая дочь грамматистки развязала мешок. Наружу посыпались предлоги. «В», «К», «Из», «С», «От», «У», «Над», «От», «Через» и так далее. Когда она наполняла ими мешок, они походили на угольники и крючки. Теперь, двигаясь вперед стройными рядами, они напомнили ей муравьев. Конечно, это были очень крупные муравьи, каждой величиной с женскую кисть. Металлически серые туловища, глаза, как ограненный и отшлифованный красный железняк, а изо ртов торчат не то щипцы, не то клещи. Их тонкие ножки, уверенно ступающие по земле, казались сделанными из гвоздиков или проволочек. Каким-то образом, все, через что или мимо чего они проходили, упорядочивалось. Лачуги обернулись добротными коттеджами, петляющие тропы стали улицами, поля теперь были прямоугольными, деревья выстроились вдоль улиц и дорог стройными рядами, горные склоны опоясались террасами. Сами горы остались такими же хаотичными, как и раньше. «Всякому порядку бывает предел», — заключила пятая дочь. Остававшаяся у ее ног горстка предлогов колокольчиками прозвенела согласие. Аккуратными группами к ней подошли местные жители. «Ты спасла нас от полной неразберихи. Мы республика, а потому не можем предложить тебе трон. Но, пожалуйста, стань нашей первой гражданкой. Если хочешь выйти замуж, выбери любого из нас. Но что бы ты ни решила, не уходи, оставив нас без этих замечательных козявок». «Я остаюсь», — согласилась пятая дочь. «И открою школу грамматики. Ну а что до замужества, пусть будет то, что будет». Граждане с восторгом одобрили ее план. Она поселилась в крепком коттедже и открыла школу в добротном помещении, где дети кантона начали изучать грамматику. Со временем она вышла замуж за одного из учителей. Край этот получил название «Взаимосвязь». Кроме знеологии, сватов и свах, она изобиловала дипломатами и купцами. Эти две группы с помощью торговли и переговоров постепенно сплотили воедино пять стран. Вечность, перемену, неброскость, разнообразие и взаимосвязь. Империя, которую они образовали, получила название «Сотрудничество». Невозможно было вообразить ничего более твердого, более сильного, более сложного, более энергичного или более упорядоченного. На флаге новой нации был изображен муравей под палящим солнцем. Иногда геральды снабжали букашку тем или иным инструментом – секатором, серпом, молотком, мастерком или пером. А иногда лапки муравья оставались пусты. Но всегда под ним красовался девиз

0: И шаг надсадно ревел у двери его дома. Проклятая образина с бельмами на выпученных глазах и трижды проклятый хозяин, прокаженный дервиш. Ведь солнце еще не встало. Еще бы спать и спать. Но куда уж теперь спать? Он лежал на спине и тяжело дышал. Исподнее пропиталось потом, а вместе с ним и постельное белье. Влажные тряпки остро пахли. Его словно сдобрили специями, завернули в листья винограда и затем уложили в лохань мариноваться. Да, уже утро. Такое же душное и пыльное, как предыдущие 10 000, а может и все 100. На потолке, окрашенном предрассветным светом в бирюзу, колыхались размытые тени. Их отбрасывали ветви молодой алычи, царапающие оконное стекло. Открытая форточка поскрипывала на засоренных песком петлях. Спальня наполнялась знойным воздухом. Ветер этим утром дул из сердца пустыни. Что дервиш вместе со своим ослом мог забыть у порога его дома? Как он осмелился вернуться в Пиджент? Или нищему монаху вчера растолковали недостаточно внятно, что все дороги, ведущие в город, для него заказаны? Он протянул руку, коснулся несмятой простыни на второй половине кровати и ощутил пустоту. Все правильно. Настасья до сих пор гостит в Астрахани. У тетки-бегемотки Марты Изольдовны. Настасья говорит, что больше не может засыпать под вой пустынных шакалов, а просыпаться под молитву муллы. Но на самом деле она не в силах даже на версту отдалиться от могилы их сына, что почил, не прожив и года. Как пить дать, и днюет, и ночует на городском кладбище в компании престарелых вдовушек и всенепременных ворон. Эх, пустота в постели, пустота в душе. Будто ему сейчас легко. В одиночестве и с бременем государственной службы на плечах. Ладно. Довольно. Он выбрался из постели, отлепил от плеч и шеи приставшую простыню. Первым делом зажег лампаду перед образами, опустился на колени и, часто крестясь, попросил за упокой души сына Василия и за здравие жены своей Настасьи Петровны. Помянул матушку, которую он, надо сказать, совсем не помнил, и отца, с которым прибыл в городок на границе империи 16 лет назад и которого зарезали бандиты в тот же год. Когда он поднялся с колен, солнце уже сверкало над морем дюн, и пришла пора закрывать ставни. Он подошел к окну и призадумался.
1: «Сегодня мне опять предстоит разговор с тем юношей. Как же его зовут? Столько лет знаю, а все из головы вылетает. Имя-то простое, восточное. Ахмед? Нет. Али? Нет. Абдулла, точно. Абдулла, мать его, так!»
0: Он наскоро сживал кусок черствого лаваша в прикуску с соленой осетровой икрой, выпил кружку горячего чаю с сахаром. Это так, не завтрак, а дрянь, но аппетит отсутствовал вовсе. Затем облачился в мундир, не забыв о белых перчатках, придирчиво осмотрел наган, вложил оружие в кобуру на поясе, перекрестился и вышел под солнце, под сияющий раскаленный белизной солнца. Дервиша за дверями не оказалось. Желтая пыль у порога была истоптана босыми ногами, тут же виднелись лунки, оставленные ослиными копытами. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять. Прокаженный настойчиво ищет встречи. Зачем?
1: Пусть идет к бесу. Больной старик, незваный гость из пустыни.

0: Как ни крути, а парень хитрит. Его бы и новичок вывел на чистую воду. Чего уж говорить о Павле Артемьевиче Верещагине, капитане царской таможенной службы, который, подумать страшно, сколько лет досматривал караваны и стал в некотором смысле докой в тонкостях восточной культуры и мультуры общения. «Это вкусное вино, старое. Бери и попробуешь дома!» Абдулла говорил по-русски без акцента. Крепкий, поджарый, уже не тот щенок, что когда-то пытался провести через пост Верещагина африканские алмазы в задницах униженных и оттого чрезмерно угрюмых драмадеров. Но пока не волк, способный проглотить капитана, не поперхнувшись.
1: «Слушай, ты что, по-русски плохо понимаешь? Бери, я сказал!»
0: Абдулла попытался вложить в руку Верещагина закупоренный замысловатой печатью кувшин. Они стояли во дворе в тени двухэтажного здания таможни. Над их головами шумели кудлатые кроны пальм. У деревьев и у распахнутых ворот переминались с ноги на ногу верблюды, рядом жевали овес коренастые мулы. Тюки с товарами Абдуллы были аккуратно разгружены посреди двора. Из-за невысокого глинобитного забора доносилось лошадиное ржание и рев ишаков. Там же, за забором, Абдулла оставил своих людей. Караванщики разбили лагерь прямо на улице. Они знали, что их господин у Верещагина на особом счету. А значит, успеет шайтан на горе свистнуть, прежде чем таможенник разрешит каравану подняться на борт парома. Поэтому они неспешно занялись стряпнёй. Запах плова и жарящегося на вертеле барашка достиг таможни, перебив вонь вьючных животных. За спиной у Верещагина стоял мальчик-курд с дощечкой для записи и мелом в руках. Он служил при таможне сразу и курьером, и писарем, и уборщиком верблюжьего дерьма. Мальчуган хмурил лоб и внимательно вслушивался в разговор взрослых, пытаясь постигнуть премудрости профессии таможенника, а может, контрабандиста.
1: «Послушай меня, Абдулла!»
0: Верещагин убрал руки за спину, кувшину он даже не коснулся.
1: «Запомни раз и навсегда! Верещагин мзду никогда не брал и не возьмет!»
2: «Какая такая мзда?» — фальшиво удивился Абдулла. «Это только лучшее вино из жаркого Ирана. Попробуй, не обижай старого друга!»
0: Верещагин и бровью не повел.
1: «Смотрю я на товары, Абдулла, иди удаюсь. Вино, шербет, рахат, лукум, индийский перец и кардамон, какое-то сирийское старье. Тебя что, Аллах наставил на путь истинный? Ты стал честным торгашом, Абдулла!»
0: Абдулла принялся загибать узловатые пальцы.
2: «Дед мой водил караваны, отец водил караваны,
1: а ты стал контрабандистом», — закончил за него Верещагин.
0: Мальчик-курд, открыв рот, внимал беседе.
1: «Виноват ты передо мной, Абдулла. Виноват, голубчик. Провез-таки 2 месяца назад дурь траву. Половина Астрахани до сих пор с зелеными лицами ходит. Взыскание я получил, едва погон не лишился. Такие дела, дорогой».
0: Таможенник заглянул в развязанный тюк. Экзотические сладости таяли на солнце. Да, за них в России заплатят приличные деньги. И за вино тоже. Вот только это не манера Абдуллы, обычным барышом ему не насытиться. Чего-то здесь не хватало.
1: «Я удивляюсь, как у вас, восточных торговцев, в одном караване может оказаться и китайский фарфор, и побрякушки из черного африканского дерева, и специи из Индии?»
2: «На то мы и караванщики», — благостно ответил Абдулла.
1: «Да? Это отец твой, Ибрагим Ага, был достойным караванщиком», — проговорил Верещагин, развязывая следующий тюк.
2: «Верно. Поэтому он и умер бедным».
0: Верещагин оторвался от узлов, вопросительно поглядел на Абдуллу, мол, договаривай.
2: «Я знаю, что вы с моим отцом уважали друг друга», — продолжил Абдулла. «Поэтому в спину твою еще никогда, случайно, не втыкался кинжал».
0: Секунду-другую они смотрели друг другу в глаза. Городской гарнизон, в котором маялась от тоски лихая рота лейтенанта Краюхина, был расположен на противоположном краю Пиджента, то есть в 2 минутах ходьбы быстрым шагом от таможни. Громкий крик, свист или тем паче выстрел, и истосковавшаяся по запаху порохового дыма солдатня не заставит себя ждать. Об этом знал Верещагин, об этом знал и Абдулла.
1: «В остальных тюках то же самое?» — спросил Верещагин, насупив брови.
0: Абдулла кивнул.
1: «Открывай все!» —
0: приказал Верещагин.
1: «Кахи!»
0: — позвал он мальчика.
1: «Скажи Антохе, пусть притащит большие весы, и сам мне понадобишься тоже. Придется много записывать».
0: Абдулла, ругаясь, вполголоса потрошил тюки. Верещагин дотошно проверял товар. Он осматривал, ощупывал, а где нужно, пробовал на зуб. Кахи и Антоха, помощник Верещагина, долговязый уволень с широким рязанским лицом, начисляли пошлину. Подвыпившие нукеры Абдулы время от времени заглядывали через открытые ворота во двор. Узрев бесчинство таможенника, они говорили «вай-вай» и убирались прочь, несолоно хлебавши. Заглянув в очередной тюк, Верещагин решил, что Абдулла над ним насмехается.
1: «Что за черт?»
0: — спросил он, глядя на уложенные штабелями глиняные плитки. Они были похожи на грубо изготовленную плоскую черепицу.
2: «Это багдадский камень», — послушно пояснил Абдулла.
0: Верещагин вынул из тюка первую попавшуюся плитку. Ее поверхность с одной стороны покрывали мелкие царапины, короткие черточки, которые пересекались друг с другом, образуя какие-то знаки.
1: «Это что, буквы?» —
0: спросил Верещагин сам себя.
1: «Может, иероглифы?»
0: Он поднес плитку к лицу и сдул пыль, покрывающую письмена. Странно, но когда пыли не стало, он понял, что порядок иероглифов изменился. Будто пока рассеивалось облачко серого праха, их кто-то быстро переписал.
1: «Что это за знаки, Абдулла?»
2: «Ассирийская клинопись, господин капитан».
1: «Да? И что здесь написано?»
2: «Не могу знать», — Абдулла пожал плечами. «Язык сей мертв давно, и даже восточные мудрецы теперь не растолкуют значений знаков. Осмелюсь предположить, что это налоговый отчет, реестр рабов, занятых на уборке урожая, наблюдение за погодой или перечень предметов на складах Ниневии или Аккада. Древние чиновники были не менее дотошны, чем сегодняшние слуги государства».
1: «Налоговый отчет? Складские списки? Неужели есть те, кто платит деньги за бесполезный багдадский камень?» —
0: спросил Верещагин, разглядывая клинопись.
2: «Один русский бей пожелал сложить усыпальницу из камней Древнего Востока», — пояснил Абдулла. «Бывает же!»
1: «Бывает! Восток плохо действует на нежные умы русской аристократии»,
0: — неожиданно легко согласился Верещагин.
1: «Вот только знаком мне один чудесник. Приноровился каналья прятать драгоценности в сырцовом кирпиче».
2: «Да? А как он извлекал их обратно?» — с интересом спросил Абдулла.
1: «И сколько же багдадского камня ты везешь?»
0: Верещагин не пожелал продолжать тему. Он взвесил плитку в руке, постучал по ее поверхности костяшками пальцев, понюхал. Глина есть глина, ничем другим она быть не может.
2: 350-400, пожал плечами Абдулла. «Мне за него заплатят в общем, а не по отдельности, поэтому я не потрудился сосчитать».
0: Тюков с плитками оказалось ровно 10.
1: «Отметь крестом!» —
0: приказал Верещагин Кахе.
1: «И у себя отметь, и тюки обозначь».
0: Наконец он закончил осмотр товара, оставленного во дворе, и вышел на улицу. Прямо на дороге, в широкой полосе утоптанного песка, присыпанного сверху морской галькой и сухими водорослями, у костра сидели 16 караванщиков. 16 вооруженных ружьями и кинжалами дюжих ребят. Дубленные всеми ветрами, с лицами, покрытыми шрамами, они напоминали видом мирных торговцев не больше, чем Верещагин Наполеона Бонапарта. Тут же стояли полукругом 4 крытые темной тканью повозки. У коновязи возле забора всхрапывали лошади. Они были недовольны, что им приходится делить поилку с ослами.
3: «Эй, таможня!»
0: — оскалился один из караванщиков.
3: «Садись с нами, выпей!»
1: «Не сейчас, ребятушки!» —
0: отмахнулся Верещагин.
1: «Так, что в повозках?»
0: Абдулла ответить не успел. Верещагин уже ковырялся в одной из них, бесцеремонно откинув полог. Ничего, пусто. Даже немного обидно. Заглянув в следующий, он сразу же отпрянул. В его лицо ударил поток воздуха, поднятый взмахами крыльев. Караванщики захохотали и загалдели на одном из тюркских наречий. Верещагин сплюнул и снова забрался внутрь. В этой повозке оказались клетки с павлинами.
2: Павлины. Как же ему нравились эти птицы. Почему-то при виде павлинов, истинных обитателей Востока, Верещагин вспоминал заснеженный Петербург и себя маленького.
1: Давно же это было. Вот он, молодой отец, на обоих громоздкие шинели.
0: Отец ведет его за руку через резвящуюся на Невском вьюгу к павильону.
1: У входа в павильон толпится народ, над дверями яркая вывеска.
0: Маленький Паша Верещагин читает ее по слогам.
2: Зверинец.
0: Нам не к месту предаваться воспоминаниям под белым солнцем пустыни. Верещагин подошел к третьей повозке. Она оказалась набитой сверху донизу разящим псиной тряпьем и какой-то неприглядной утварью.
1: «Разгрузить немедленно! На землю все!» —
0: приказал Верещагин и двинулся к последней повозке. За ее пологом тоже оказалась куча тряпок, однако видно было, что в глубине скрывается пустота. Верещагин сбросил тряпье себе под ноги.
1: «Вот драгоценный Абдулла, об этом и идет речь. Горбатого, говорят, исправит лишь могила».
0: В душном чреве повозки сидели, прижавшись друг к другу, пять одетых в чедру женщин.
1: «Откуда я, сэр Абдулла?»
0: Караванчик невозмутимо заглянул внутрь, почесал бороденку, отвернулся.
2: «Это жены».
1: «Ты за кого меня принимаешь, пустынный орел?» — рассердился Верещагин. «Я что, по-твоему, не знаю, сколько дают золотом владельцы столичных домов терпимости за восточных красавиц? Насколько в цене этот товар, пока он молод?»
2: «Это мои жены», — повторил упрямец Абдулла.
1: «Понимаешь, в чем дело? Я презираю рабство и работорговцев. Но больше всего мне за державу обидно. Из-за твоего товара пятеро ни в чем не повинных русских девах лишатся работы. Выводи их сейчас же!» —
0: прикрикнул он. Со стороны моря послышался утробный гудок. Верещагин оглянулся. К каменному языку причала подходил паром.
1: «А если бы посудина прибыла чуть раньше? Значит, пока Абдулла заговаривал мне зубы, его люди уже провели бы женщин на корабль», — понял он. «Ай да сукины коты!»
0: Пять закутанных в темную ткань фигур застыли у дощатого борта повозки. В руках женщины держали узелки с нехитрыми пожитками.
1: «Никогда, Абдулла! Никогда я еще не видел, чтобы караванщик брал с собой в путь жен. И уж тем более, если он намерен идти через границу», — высказался Верещагин.
2: «Слышь, пропусти нас, а?»
1: «Пропущу! Бери шербет, вино, бери треклятый багдадский камень и иди, черт с тобою! А женщины останутся в Пидженте!»
2: «Сам захотел, да?»
0: Верещагин хмыкнул. Одна из девиц в чадре, расшитой серебристыми слониками, в этот момент присела на корточки. Таможенник решил, что она обронила в песок что-то мелкое, монетку или фальшивый бриллиант из украшения, и сейчас станет шарить руками. Но нет, девица встала и отошла в сторону. На том месте, где она только что сидела, осталась пенистая лужа, широкая, как Каспийское море.
4: Абдулла схватил Верещагина за локоть.
1: «Ну выбирай, одну бери, две бери, только остальных пропусти, да?» «Здесь таможня, а не рынок, дорогой. Но если тебе по душе торговаться, я могу позвать Краюхина. Специально для работорговцев он предлагает бесплатное повешение. И когда ты запляшешь в петле лезгинку, то поймешь, что я делал некогда выгодное предложение в память о твоем уважаемом отце. Подумай!» «Пропусти, дорогой! Ты, кажется, русский язык понимаешь лучше меня. Паром отправляется из Пиджента завтра утром, так что время взвесить все за и против у тебя есть».
0: Верещагин отвернулся от Абдулы и, как ни в чем не бывало, двинулся мимо расступившихся нукеров. На дальней стороне улицы у каменистого пустыря, граничащего с пустыней, возникло темное пятно. Это прокаженный дервиш застыл у въезда в Пиджент. Нищий монах стоял, положив руку на гриву осла. Казалось, он собирается присоединиться к столпотворению у главных ворот таможни. Но вот из проулка выскочила толпа голопузых мальчишек. Радостно визжа, они принялись швырять в больного старика камнями. Дервишу ничего не оставалось делать, кроме как отступить в пустошь. Дорогу Верещагину заступил косматый таджик, но Абдулла осадил его резким окриком. Нукеры жгли Верещагина взглядами, шипели проклятия на своих языках и наречиях. Верещагин на миг представил, что бы с ним сделали, встретясь они в пустыне, вдали от гарнизона. Ух, наверняка закопали бы по шею в горячий, точно расплавленный свинец песок, и дело с концом.
5: «Эй, слышь!»
0: — крикнул Абдулла Верещагину в спину.
5: «Вытряхни пыль из нагана! Завтра утром те жители Пиджента, что останутся в живых, будут завидовать мертвым!»

0: Обедал Верещагин традиционно в конторе на втором этаже. Там была довольно уютная лоджия, увитая виноградом и с видом на море. Ожидая, пока служанка по имени Зуфра сервирует стол, Верещагин задумчиво пощипывал спелую гроздь кишмиша и глядел в играющую барашками бирюзовую даль. Море было безмятежно. В раскаленном небе висели, расправив крылья, молчаливые чайки. Паром едва заметно качался на волнах у причала. Ни один человек, маломальски напоминающий головореза Абдулы, к его трапам не подходил. Но Верещагина это затишье беспокоило с каждой секундой сильнее и сильнее. Он знал, что Абдулла не убрался из Пиджента, а перевел караван на дальнюю окраину, туда, где находилась старая топливная база. Верещагин приказал Антохе идти к причалу и следить за паромом из ближайшей чайханы. Кахи он отправил на окраину, осторожно присмотреть, что затеял Абдулла, а сам же с минуты на минуту ожидал капитана корабля. На террасу поднялась Зуфра. Тут же на столе появилась супница с горячей шурпой и огромная, как солнце, лепешка лаваша. Через минуту по соседству с супницей разместилось блюдо кебабов, источающих пряный аромат чесночного соуса, а рядом пристроился объевшийся имам. Жареный петух, фаршированный сладким рисом с курагой, черносливом и изюмом. Потом имаму пришлось подвинуться. Служанка втиснула тарелку с ливерным джихадом, что в традиционной русской кулинарии именовался конкретнее почки заячьи верченые и пиалу, наполненную ассорти из рубленной зелени. Затем Зуфра спустилась в ледник и достала оттуда запотевшую бутылку наливки и миску квашеной капусты с зеленым лучком. Во дворе нехотя тявкнул пес. Верещагин привстал, приветствуя гостя. Им оказался не капитан парома, а командир гарнизона Краюхин. То, что лейтенант пожаловал из-за Абдулы, Верещагин понял сразу. Краюхин был слишком толстым и ленивым, чтобы тащить телеса в полуденный зной без серьезной на то причины. А вообще он добрейшей души человек. Случается, что жесток со всяким отребьем, что из песков заявляется, но это больше для порядка. Верещагин и Краюхин сдержанно раскланялись. Затем подпоручик выпил предложенную рюмку наливки, пожевал веточку кинзы и спросил.
1: «А как долго у нас, бездный Павел Артемьевич, Абдулла гостить собирается?»
0: Верещагин задумчиво потер усы.
2: «Я не позволил этому паршивцу погрузиться. Вздумал он, Адольф Андреевич, бабами приторговывать».
3: «Да неужто?» — выпучил глаза Краюхин.
2: «Паром уйдет завтра. Я сначала думал просить тебя помочь арестовать контрабандиста, но позднее передумал. Пусть этот конский хвост или выполняет мои требования, или убирается отсюда ко всем чертям. Я не позволю сделать в Пиджинте перевалочный пункт для контрабандистов».
0: Верещагин достал из серебряного портсигара папироску, закурил.
2: «Ты ведь знаешь, Адольф Андреевич, если я арестую Абдулу, через Пиджент тогда всего два каравана ходить будут. Да и те могут отомстить и станут огибать нас через сухой ручей. Черт бы побрал сию культуру-мультуру и корпоративность! Захереет вовсе городок, да? Захереет! К тому же царская казна не так безразмерна, чтобы от какой-никакой пошлины отказываться».
0: Краюхин вытер вспотевшее лицо носовым платком.
2: «Я вот что тебе скажу, Павел Артемьевич», — проговорил он напряженным голосом. «Отпусти на этот раз Абдулу. Пусть паршивец сделает то, что ему нужно».
3: «Не понял?»
0: — сухо переспросил Верещагин.
2: «Отпусти его, голубчик. Говорю это не от малодушия, вынужден просить. Пришел мне сегодня приказ вести людей в сухой ручей. Говорят, замечена там банда Карачеркеза».
0: Краюхин вздохнул.
2: «Так что прикрыть твою спину, любезный друг, мне сегодня, увы, не удастся. Прости».
0: Верещагин молча наполнил рюмки.
2: «Жарко нынче», — сказал он после того, как выпили еще по одной. «В гарнизоне останется три человека», — продолжил Краюхин. «Из них два ветерана и повар Сурепка, но он без ноги. Но ты можешь на них рассчитывать в любой момент. Ага, на сурепку с одной ногой в особенности,
0: усмехнулся Верещагин.
2: А может, ты ему пулемет оставишь?
0: Извини, Паша, но пулемет я не оставлю. Вновь тявкнул пес. На этот раз он известил о приходе капитана парома.

Максим Хорсун. Клинопись. Часть вторая. Продолжение. С прибытием парома жизнь на базаре Пиджента воскресла. Конечно, в крошечный пограничный городок серьезные купцы наведывались редко. Местное население всегда оставалось бедным, навариться на нем было сложно. Да и Цербер во главе таможни оставлял мало пространства для развертки масштабных торговых операций. Редкие караваны шли из пустыни через Пиджент в Россию, но никогда наоборот. Но вот кто-то из окрестных торгашей успел перекупить у предприимчивых морячков пшеничную муку, консервы и непременно настоящую русскую водку, что не замедлили оказаться на базарных рядах. Спрос на эти продукты был, как всегда, высок, даже на спиртное, что перепродавалось по заоблачной цене, с тройной накруткой. И хоть население городка было преимущественно мусульманским, но ведь и мусульмане любят быструю езду. И Верещагин отдавал предпочтение русской водке перед самогоном из кураги Пиджинского разлива. Хотя здешняя абрикосовка была отнюдь не дурна, только не стал покупать он родимую у местных барыг. Капитан парома Трофим Уварович преподнес ему презент, как положено преподнес, без раболепства, без желания подмазаться. Просто подарил, показал свое уважение. Ведро превосходной смирновки. Вот было бы только подо что ее применить. Эх, скорее бы вернулась Настасья. Как бы Зуфра хорошо не готовила шурпу, а крошку ей ни за что не осилить. Щи не осилить. А про отбивную из свинины вообще лучше не заикаться, если хочешь дожить в этих краях до старости. Он шел по базару, на котором гудело все население Пиджента. От несмышленышей до аксакалов. То и дело, со стороны пустыни налетали порывы суховея. Шипастые перекати-поля шуршали в проходах между прилавками, как будто здесь был не центр города, а пески каких-нибудь кизилкумов. Верещагин заметил за прилавками новые лица. Этот бородатый бортник, видимо, пожаловал с парома. Русский мужик не хуже, чем азиат, расхваливал мед, что благоухал из раскрытого бочонка. А вот покрытый шрамами шельма. Он покупал и продавал изделия из золота и серебра. Длинноволосый молодой человек притащил с корабля чудо-юдо Патефон и терзал весь рынок записями современных оперетт и романсов. Тут же он предлагал купить какие-то пластины. Трофим Уварович не внял совету Верещагина. «Отплыть Христа ради хотя бы до утра, дабы не искушать бандита!» Капитан парома ответил, что непременно уделит безопасности корабля особое внимание, но Пиджент — это не то место, куда выгодно заходить дважды, а каботаж в здешних водах занятие рисковое, поскольку кругом мели. Капитан пообещал выставить усиленную вахту, и если в городе, упаси боже, начнутся беспорядки, немедленно отдать концы.

Кахи же, вернувшись с окраины, рассказал, что Абдулла никуда из Пиджента уходить не собирается. Возле старой топливной станции и строительного мусора, оставленного царскими инженерами, когда-то в Пидженте планировали построить настоящий порт с инфраструктурой, Абдулла возводит укрепление. Пустынный орел, ясное дело, что-то задумал. Может, ему стало известно, что в окрестностях объявится Карачеркес, и что Краюхин собирается увести своих молодцов, оставив Пиджент.

0: Они въехали в Пиджен с трех сторон, в то время, когда над горизонтом догорал последний луч солнца и багровый кисель сумерек обволок улицы. Они въехали в город тремя путями, и если бы кто-то из горожан задумал отправиться в пустыню, он бы понял. Все дороги из Пиджента перекрыты. Перекрыты пришедшими из песков всадниками. О нет, то были не торговцы. Никто из местных никогда не видел более странной компании. Это при том, что Пиджент был городком многонациональным. Да и караванщики, каких только народностей сюда не захаживали, вспомнить хотя бы нукеров Абдулы. А эти? Среди них были и арабы, и сирийцы, и, кажется, ливанцы. А кроме того, таджики, туркмены, курды. Все при оружии. Все терты песками и жизнью, все до единого с печатью Каина на лицах. Отряд возглавлял европеец. Высокий, светлоглазый европеец. Он носил безрукавку из кожи буйвола, изношенные много раз латанные брюки заправлял в высокие сапоги. На его голове сидела широкополая шляпа, таких здесь отродясь не видели. И вообще видом он походил на пастуха из Нового Света, вышедшего на тропу войны и забывшего с нее свернуть. Бок о бок с европейцем ехал черный, как ночь, исполин. Видимо, это был и вовсе не человек. Как сын, рожденный женщиной, мог обладать столь темной кожей? И еще на исполине почти не было одежды. Его срам едва-едва прикрывала набедренная повязка, сделанная из шкуры нездешнего зверя, а поджарый торс крест-накрест опоясывали сыромятные ремни. На ремнях звенело в такт лошадиным шагам оружие. Два клинка, два пистолета, топор с лезвием причудливой формы и карабин английского производства. Три пути, ведущие в Пиджент, сливались на базарной площади. Здесь же слился в единое целое отряд загадочного европейца. Три дюжины пустынных странников. Такими силами можно было при необходимости штурмовать гарнизон Краюхина. Три дюжины лихих клинков – слишком много для такого крошечного городка, как Пиджент. Покупатели давно покинули базар. Разошлись уже по домам местные лавочники. Только заезжие торговцы пировали в тесном кружке, разложив снеть на одном из прилавков. Да у белой стены новой почты засиделись за кальяном трое невозмутимых аксакалов. Европеец подвел отряд к старикам. Те так же отрешенно, как и минуту до того, пустили по кругу узорчатый мундштук. В воздухе возле них отчетливо пахло анашой. Европеец заговорил. Как и следовало ожидать, такое наречие зазвучало в Пидженте впервые, и никто из аксакалов не понял ни слова. Тогда из строя странников выехал туркмен в полосатом халате и тюбетейке.
1: «Мой господин спрашивает, кто в этом городе главный, да?»
0: Один из аксакалов поднял на туркмена мутные глаза.
2: «Давно здесь сидим?» — ответил он и захихикал.

0: Верещагин отдыхал в саду. Он лежал на тахте, в его руках была гитара. Рядом на столике дымила полная окурка в пепельнице и медленно нагревался ополовиненный графинчик со смирновкой. Поддействовал на душу офицера своей музыкой длинноволосый юнец с патефоном. Захотелось и Верещагину сочинить что-нибудь, романсик какой-нибудь на модных аккордах выдумать, чтобы в нем и о любви, и о разлуке спето было, чтобы и об удаче, и об этих далеких от милого сердцу севера края куплеты звучали. Он уже было подобрал гармонию, когда его прервал взбудораженный Кахи. Мальчишка без спроса ворвался в сад Верещагина, тараторя на ходу.
1: «Господин капитан! Какие-то люди приехали из пустыни, у них много оружия, господин капитан. Они спрашивают у аксакалов, кто у нас в городе старший, а у тех, что не спроси, теперь до утра хихикать будут».
0: Верещагин встрепенулся.
2: «Это не Абдулла?»
1: «Нет, я их здесь не видел ни разу. Совсем незнакомые, господин капитан, совсем чужие», —
0: поспешил ответить Кахи.
1: «И с ними черный дев с белыми зубами приехал».
2: «Неужели Карачеркес перехитрил Краюхина, ушел от облавы и прорвался в Пиджент?»
0: Верещагин вскочил на ноги. Кахи помог ему натянуть сапоги. «Ас, не понос, так золотуха». Предположение о визите Карачеркеса показалось Верещагину единственно верным, и потому он испугался.
2: «Какой шайпуть ты, черт принес их нам на голову!» —
0: пробормотал Верещагин. В чем был? В белой домашней рубахе и синих форменных брюках с лампасами он выскочил на улицу. Сунул перед этим за пояс наган, хотя если в Пиджент пожаловал Карачеркес... Карачеркес — это серьезно. Куда серьезнее, чем Абдулла. Он помчался вдоль пустынных улиц. Вперед по шаткому деревянному мостику через Арык.
2: «Скорее, ваше благородие!» — подгонял он сам себя. «Вперед! Мимо мечети, через сгущающийся сумрак, под аккомпанемент цикад! Вперед! Мимо прокаженного дервиша, пробравшегося таки в город, к зажатому двухэтажными постройками устью входа на базарную площадь!»
0: А на базаре вовсю хозяйничали незнакомцы. Среди драных халатов странников выделялась мускулистая фигура исполинского негра. Людей этой расы в здешних краях отродясь не видели, поэтому неудивительно, что мальчик принял африканца за пустынного демона Дева. Африканец горцевал верхом на гнедой кобыле и был непристойно, как посчитали бы здешние блестители морали, наг. Испуганные торговцы вяло защищали свое добро. Они наверняка успели 300 раз пожалеть, что не убрались с рынка вместе с местными в то время, когда отсюда ушли последние покупатели. Теперь же заезжих охотников за прибылью шутливо и беззлобно грабили охотники на двуногую добычу. Где-то на другой стороне рыночной площади раздался звон разбивающегося стекла, и следом женский вопль.
2: «Нет, не Карачеркес», — понял Верещагин, — «как бы не хуже».
0: Он вынул пистолет и, мысленно перекрестившись, пальнул в воздух.
2: «Кто здесь искал главного?» — проревел он. «Я капитан Павел Верещагин, и я отвечаю за порядок!»
0: За порядок в городке и окрестностях отвечал Краюхин. Только зачем заезжим бандитам знать все нюансы? Но на него уже глядели. Мгновение, и вот его уже теснят лошадьми, и вокруг клацают затворы винтовок.
2: «Кто здесь хотел говорить?» —
0: вновь спросил Верещагин. Прозвучало это грозно и убедительно. Всадники расступились. Навстречу таможеннику выехал европеец. Он смерил Верещагина долгим взглядом и заговорил на фарси, обращаясь к одному из бандитов.
3: «Муса, спроси этого усатого кабана о караване. Если он ничего не знает, пристрели. Он меня раздражает».
0: Верещагин поспешил взять быка за рога. На фарси он говорил бегло, вопрос сам сорвался с языка.
2: «Скажи, кто ты и что здесь забыл?»
0: Европеец рассмеялся.
2: «Мне нравится этот русский!» — выкрикнул он, обращаясь к спутникам. «Но вопрос все же задам я».
0: Он едва заметно наклонился вперед.
3: Видел ли ты здесь караван некого Абдулы, почтенный? Павел.
2: Видел, ответил Верещагин. Он ушел из Пиджента.
0: Белокожий незнакомец нахмурился. Надул заросшие недельной щетиной щеки.
3: Врешь, русский. Следы каравана вели в одну сторону. Абдулла еще здесь.
2: Тогда или ищи его сам, или убирайся, отрезал Верещагин. Но безобразие чинить в городе я не позволю никому.
0: Главарь глубокомысленно закивал, мол, боюсь, боюсь.
3: «Ты, хранитель порядка, напрасно покрываешь Абдулу», — сказал он, не сводя с Верещагина пристального взгляда. «Абдулла — вор и мошенник».
2: «А чем лучше ты? Человек, пришедший из пустыни, не назвавший своего имени, говорящий на чужом здесь языке?»
0: Европеец усмехнулся.
3: «Если желаешь, зови меня Имерек.
2: А язык, на котором я говорю сейчас, похоже, устраивает нас обоих.
3: Нет смысла говорить на английском, французском или немецком. К тому же у меня нет секретов от моих братьев по оружию. Верно, клинки?»
0: Клинки разразились воодушевленным воплем.
2: «Дело табак», — понял Верещагин.
0: Но не к лицу бравому капитану было юлить, хитрить или, более того, заискивать перед заезжим оборванцем в нелепой шляпе.
2: «Ищи-ка лучше своего Абдулу сам!»
0: — проговорил он тоном, отметающим любые препирательства. Нужные интонации Верещагин отточил во время досмотров караванов и задушевных бесед с взбешенными караванщиками. Он отвернулся и зашагал к сбившимся в безмолвную кучку приезжим торговцам.
2: «Муса!»
0: — коротко приказал главарь. Дорогу Верещагину в сей же миг преградил всадник на кауром жеребце.
3: «Э! Хозяин не договорил с тобой, да?»
0: — окликнул его конный, поигрывая перед лицом таможенника плетью. Верещагин вздохнул. Утер рукавом выступившую на лбу испарину. То, что произошло дальше, заняло всего несколько мгновений. Верещагин схватил жеребца за шею одной рукой, другой за узду и дернул вниз и в сторону. Конь всхрапнул, завалился на бок и упал на землю, подмяв под себя наездника. Пока бандиты изумленно таращились на то, как жеребец сердито легается и пытается подняться, а поверженный всадник проклинает богов, Верещагин выхватил из-за пояса наган и метнулся обратно. Главарь был все еще рядом. Если бы схватить его и использовать в качестве живого щита, вот тогда можно было бы побеседовать на равных. С кличем
2: «Эй-хей-хей!»
0: на Верещагина бросился негр. В руках темнокожий воин сжимал топор. Верещагин успел разглядеть, что лезвие его оружия сделано из причудливо выточенной кости. Дикий народ, варварские нравы. Верещагин поднырнул под удар, пропуская костяное лезвие мимо, и оказался возле мыльного крупа его лошади. Не мудрствуя лукаво, он толкнул кобылу обеими руками, снова вложив в движение медвежью мощь своего тела. Как и жеребец, за полминуты до того кобыла визгливо заржала и рухнула на бок. Ловкий негр черной ящерицей выскользнул из седла, прежде чем на него навалилась бы легающаяся туша. Перекатившись по земле, он вскочил на пружинистые ноги и выдернул из ножен два изогнутых, точно львиные зубы, клинка. В этот миг грянул залп из десятка ружей. Лошади заметались по рыночной площади, переворачивая пустые прилавки и сбрасывая из себя всадников. У Верещагина заложило уши. Он поспешил убраться с дороги, несущейся прямо на него кобылы. Лошадь волокла за собой труп хозяина, застрявший ногой в стремени. Африканца Верещагин потерял из виду, но темнокожему, да и остальным бандитам сейчас стало не до таможенника. С крыш домов, окружавших базарную площадь, невидимые стрелки поливали их свинцовым ливнем. И наступившая ночь не мешала увидеть, как песок под копытами мечущихся лошадей покрывается пятнами крови. Торговцы, позабыв о товарах, разбежались кто куда. Банда европейцев, хаотично отстреливаясь, хлынула на дорогу, уводящую в пустыню. Верещагин бросился за перевернутый прилавок и из-за этого укрытия разрядил револьвер, целясь в увенчанную широкополой шляпой фигуру. Главарь бросил взгляд за спину, затем прижался к шее лошади и пустил ее галопом.
2: Верещагин переломил горячий наган и стал торопливо перезаряжать барабан, когда рядом скользнула чья-то тень.
1: «Эй, Урус! Не стреляй, не надо!»
2: — окликнул его незнакомый голос. Тень переместилась ближе, и Верещагин узнал в ней косматого таджика, человека Абдулы.
1: «Пойдем, Урус!»
2: — позвал таджик.
1: «Абдулла зовет!»
2: Верещагин поглядел в сторону отступающей банды, но там, откуда только что раздавались выстрелы, лишь клубилась пыль. Бандиты растворились среди барханов.
1: «Ой, Урус, ой, шайтан! Конь руками повалил! Мои глаза это видели, да?»
2: Таджик вел Верещагина к топливной станции, где, по словам мальчика Каки, обосновался Абдулла. Здесь граница между городком и пустыней была весьма размытой. Верещагин знал эти места как свои пять пальцев, или даже лучше. Вот сейчас они взберутся на дюну, и оттуда откроется песчаная равнина, посреди которой разбросаны в беспорядке каменные блоки и китовые туши нефтяной цистерны. Возле нее Абдулла, скорее всего, и разбил лагерь. «Точно! Абдулла не дурак. Забравшись на цистерну, один человек, вооруженный пулеметом, мог бы отбить нападение с любой стороны. Сам Верещагин как-то обговаривал с лейтенантом Краюхиным возможности обороны Пиджента, и они сошлись, что старую топливную базу можно было превратить в неприступный бастион, причем минимальными усилиями». Верещагин заметил тени, мчавшиеся с ними наперегонки. «Так, значит, остальные контрабандисты покинули Пиджент следом». Он застал Абдуллу за странным занятием. Контрабандист сидел у костерка за нагромождением известняковых блоков и в руках держал одну из глиняных плиток из тюка с багдадским камнем. Бережно держал, словно младенца. Едва не баюкал. Верещагин увидел, как Абдулла подносит плитку к лицу и осторожно дует на нее, морща лоб и высоко вскидывая черные брови. В тот же миг затрепетало пламя костра, взметнулись над головой контрабандиста то ли ночные птицы, то ли летучие мыши. Затем Абдулла передал плитку женщине в чадре. Та с очевидным нетерпением приняла багдадский камень, отвернулась и что-то быстро зашептала, указывая пальцами, унизанными серебряными кольцами, в сторону окутанной темнотой пустыни. Верещагин почувствовал, как от этого шепота его тело покрывается гусиной кожей. «Что за черт?» Шипящий шепоток, в котором звучал шорох песка, осыпающегося с верхушек барханов, вздохи ветра, несущего смерть из сердца пустыни, скорее мог принадлежать злобной Эфи, чем женщине.
4: «Странная судьба ждет меня, однако», — проговорил Абдулла неспешно, будто продолжая прерванный разговор. «Я, говорят, умру вот здесь, возле этой самой цистерны. И ты будешь рядом».
2: Верещагин шагнул вперед, схватил Абдуллу за халат и легко, будто котенка, поднял контрабандиста в воздух. Крякнул, сплюнул, а затем швырнул горе-караванщика на груду блоков и следующим движением вдавил в его щеку дуло нагана.
4: «Но я умру не сейчас», — пояснил, закатив глаза, Абдулла.
2: Верещагин почувствовал, что в правый бок его укололо острее кинжала, предупреждая.
4: Пока только предупреждая.
2: За его спиной стоял тот самый косматый таджик.
1: «Говори, Абдулла», — приказал Верещагин. «Ведь я успею спустить курок до того, как твой нукер рассечет мне печень».
4: «Что ты хочешь знать, дорогой?» — спросил Абдулла.
1: «Что за чертовщина происходит в моем городе? Какие беды ты принес в Пиджент из пустыни?»
4: «Эй, убери руки и спрячь пистолет. У нас есть время до восхода луны. Будь моим гостем».
2: Верещагин выругался и отступил. Абдулла сел на землю. Потер надавленную щеку, поправил на груди халат.
4: «Ты видел британца?»
1: «Британца?»
2: — машинально переспросил Верещагин.
4: Перед его внутренним взором возник образ бандита-европейца.
3: «Его зовут Джордж Смит. Он одержим бесами. Это очень хитрый и очень опасный человек», — сказал Абдулла.
5: «Но ведь и ты, старик, не сахар», —
4: возразил Верещагин, подсаживаясь к костру.
3: «Ай, да забудь же о старых обидах!»
4: Абдулла жестом подозвал таджика.
3: «Махмуд, чаю господину капитану!» «Ты ведь захотел выяснить правду?» — спросил он, щуря глаза. «Тогда слушай и не перебивай. А затем реши, в какую сторону станет палить твой наган».
4: В году 1883 газета «Лондон Экспресс» напечатала новость, которая всколыхнула ученые круги Европы и Америки. Во время археологических раскопок на месте древнего Вавилона в Междуречье были обнаружены глиняные таблички, покрытые клинописными знаками. После долгих трудов клинопись удалось перевести.
5: «Багдадский камень. Та корявая плитка среди товаров Абдуллы», — догадался Верещагин. «Вот оно что. А караванчик-то безграмотно излагает, словно кружева плетет. Что-то здесь не сходится. Как пить дать не сходится».
4: Оказалось, что на табличках была записана эпическая поэма ассирийцев, которая получила название «Сказание о Гильгамеше». В эту поэму входили главы, содержащие первые на Земле описания сотворения мира, происхождения жизни, вселенского потопа. Конечно, многих табличек не хватало. В повествовании то здесь, то там зияли смысловые разрывы. И тогда «Лондон Экспресс» объявил, что заплатит 1000 золотых гиней тому, кто найдет недостающие таблички. Джордж Смит, скромный музейный служащий, у которого ранее не замечалась склонность к авантюрам, оставил музей, работу, семью и отправился в богом забытые земли, населенные дикими бедуинами. Он поехал на раскопки Ниневии, города на северо-востоке Междуречья. Сначала им руководила жажда денег, затем научный интерес. Потом он узнал, что семья потеряла родовое поместье из-за его долгов, и поиск табличек превратился в вопрос жизни и смерти. А далее... Тут Абдулла перешел на шепот. Когда пески почти выпили из него жизнь, пришла весть из Лондона о том, что его жена покончила с собой, не выдержав нищеты и унижений. Тогда Смит понял, что должен отыскать эти проклятые таблички во что бы то ни стало, иначе все жертвы можно будет считать напрасными.
3: «И что ты думаешь?
5: Он нашел их! Нашел все! И даже больше, чем мог себе представить! Он нашел таблички, которые я почему-то вижу среди твоих товаров, караванщик!» —
4: проговорил багровее лицом Верещагин.
5: «Ты украл их! Теперь понятно, почему умалишенный Джордж Смит ревет и мечет! Ты верблюжье дерьмо, Абдулла! Ты задница павиана! Из-за тебя жизни жителей Пиджента висят на волоске!»
3: «Лучше выпей чаю, господин капитан. Ты выслушал только половину истории», — усмехнулся Абдулла. «Самое интересное ждет тебя впереди».
4: Джордж Смит на самом деле отыскал таблички в том месте, где стояла древняя Ниневия. Он вынул их из основания зиккурата, на вершине которого приносили жертву богу Энлилю. Но находка эта не одарила Смита ни мудростью, ни славой, ни богатством. Его жаждущий возмездия безумный дух получил возможность воплотить в жизнь любой замысел мести, направленный против всего и вся. В руках у Джорджа Смита оказалась власть над пустыней, а может быть, над миром.
5: «Поясни!»
4: Абдулла указал пальцами на табличку, лежащую у женщины на коленях.
3: «Вот настоящее сокровище Ниневии. Гюльшамаш тебе расскажет. Внимай же, господин капитан».
4: И женщина заговорила.
0: Когда вверху небо названия не было, суша внизу не имела названия, начал переводить ее шипящую речь Абдулла. Апсу первородный, все сотворивший, и матерь Тиамат, что все породила, воды свои воедино мешали. Тогда в недрах зародились боги младые.
4: Продолжение и окончание рассказа Максима Хорсуна «Клинопись» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Гюльшамаш рассказывала историю столь древнюю, что времена библейских пророков казались днем вчерашним по сравнению с ней. Вот вероломные боги, нерадивые дети Тиамат и Апсу, младые и гордые, единожды отступившиеся, мать возжелавшие, власть взалкавшие над землею и небом. О, жестокая грянула сеча, в которой бессмертные лишали жизни бессмертных. И поднял на дерзких отпрысков длань Апсу первородный, и была отсечена та рука вместе с санцеликой главой. Вдова Тиамат помутилась рассудком и создала армию чудищ и демонов злобных. Назначила править ею любимца, грозное чудовище Кингу, лохматого ублюдка Тины Болотной, и послала сразить молодых богов, детей заблудших своих. Вместо меча в лапы Кингу вложила табличку судьбы и медный резец, чтоб мог менять он движение мира и вести свои полчища от победы к победе. От победы к победе!
1: Верещагин почувствовал, что слова Гюльшамаш вводят его в транс.
0: И вот сквозь огонь костра он глядит сверху на болотистую долину Междуречья. Два трепещущих, словно синие вены потока. Тигр и Евфрат. Шествует по воздуху строй одетых в юбки воинов с телами столь могучими и прекрасными, что им позавидовали бы греческие изваяния, если бы человеческие страсти имели над ними власть. И грозили небу косматые полчища, выбираясь из топи. Были повернуты к армии молодых богов уродливые рыла. И на все происходящее безучастно взирало юное солнце.
2: «Но Тиамат ошиблась»,
1: — перевел шепот Гюльшамаш Абдулла, сам непроизвольно понижая голос.
0: «В первом же сражении Кингу вынул табличку судьбы. Сдул с нее пыль и взялся было за резец. Но тот с изумлением и ужасом увидел, как та сама без чьей-либо помощи покрывается клинописью. И письмена эти предрекали поражение для Тиамат и страшную смерть для Кингу. Тогда Кингу понял, что даже боги не в силах переписать чью-либо судьбу. И дальше случилось так, как было написано на табличке. И завершилась эпоха первородных. Дорогой!»
1: Верещагин тряхнул головой, приходя в себя.
0: «Девы, шайтаны, ифриты и прочая восточная дрянь. И демоны, выбирающиеся из грязи в долине Междуречья.
3: Казалось, отойди от освещенного костром пятачка на шаг, и тьма закружит тебя в смертельном вальсе,
0: взорвется адским хохотом, забряцает копытами, заскрежещет клыками. Итак, табличка судьбы оказалась в руках у безумца?» — спросил он Абдул. «Джордж Смит вознамерился воспользоваться ею в каких-то личных целях?»
4: «Понять его цель не мудрено. По примеру Гильгамеша, Смит собирался помериться силой с целым миром и обрести таким образом бессмертие. А именно, он планировал собрать воинство из безродного пустынного сброда, затем захватить власть в каком-нибудь отсталом восточном государстве, на судьбу которого никто бы не обратил внимания. Далее он вел бы войска в соседние эмираты, и так далее. Безумец или воплотил бы дикие замыслы, или погиб».
1: Верещагин потер виски руками. Было странно и дико слушать такие откровения из уст контрабандиста, который всю жизнь шатался по пескам и захудалым окраинным городишкам. Но эта ночь преподносила сюрприз за сюрпризом.
5: «Ты же у нас караванщик, сын караванщика и внук караванщика», — прищурился Верещагин. «Откуда тебе все это знать?»
1: Абдулла не смутился.
0: «В
1: том, что я украл таблички у Смита и везу их в Россию, нет ничего странного. В тайной канцелярии Николая II хорошо платят эмиссарам, бороздящим вдоль и поперек дальние страны в поисках загадочных изделий древних. Надо ли говорить, что имеет самую высокую цену? Правильно. То, что некогда было оружием. Даже самым невероятным.
5: Даже бесполезным?
1: Всего лишь знать судьбу. Да, этого мало для богов, но для людей достаточно, чтобы не проиграть ни единого сражения, ответил Абдулла. Табличка судьбы была создана, чтобы возвышать богов над богами. Здесь она оказалась бесполезной. Но возвысить своего владельца над людьми она в силах. Возвысить народ над народом она в силах.
5: Тогда почему же ты не оставил табличку себе?
1: Абдулла расхохотался. Он смеялся, потирая живот, хватаясь за бока, утирая слезы.
5: В моей клинописи... В моей клинописи не сказано, что мне суждено носить корону. И ты решил отдать это оружие России? «Моя жизнь — лишь вольный ветер», — ответил Абдулла, отдышавшись. «К тому же мне хорошо заплатили и заплатят еще больше, когда товар будет доставлен в Петербург. Поэтому я спрятал табличку судьбы среди 300 табличек с ассирийской поэмой и налоговыми отчетами. За них, кстати, я тоже получу немалые деньги — 1000 золотых».
2: Но каким же было мое удивление, когда на таможне ты, господин капитан, открыл тот самый тюк и достал именно ее. Наверное, все это шутки пресловутых давнишних богов.
1: Верещагин пригладил усы.
5: Куда ни поверни, всюду у тебя выгода. Но никак не могу взять в толк, что помешало просто вывести таблички в Россию. Зачем ты потащил с собою женщин? Опять жадность проклятая.
1: Вместо Абдуллы ответила Гюльшамаш. Табличку судьбы с давних пор пытались выкрасть у Энлиля многие. Но владеть ею имеют право только боги. Если же табличка окажется в руках людей, изменится движение мира, разрушатся божественные законы, перевел Абдулла и сейчас же пояснил. Гюльшамаш — жрица бога Энлиля, которому было поручено присматривать за табличкой судьбы. Немцы, русские, туркмены, ей все едино. Она следует туда, куда направляется табличка, поскольку видит в этом волю Энлиля. Пока она рядом, боги полагают, что табличка в их власти. Если бы жрицу убил Смит или я... Но я решил вести Гюльшамаш с собой, потому что не хочу на собственной шкуре проверять, сколько правды в предупреждениях древних. В сказании о Гильгамеше говорится, что моря уже выходили из берегов, что огонь вырывался из недр, обращая народы в прах, и все от того, что кто-то дерзкий пытался завладеть табличкой. И я спрятал жрицу среди женщин, что были предназначены на продажу.
5: Да, иначе земля бы налетела на небесную ось, и рухнули бы столпы небесные,
1: недоверчиво хмыкнул Верещагин.
5: Она ведь жрица, но никак не бог.
1: Гюльшамаш ответила. Она по ассирийскому обычаю жена бога, перевел Абдулла. Гюльшамаш натянула ткань платья у себя на животе и носит бога у себя под сердцем, закончил он перевод.

0: Взошла луна. Стал отчетливо виден силуэт Нукера, замершего сверху на цистерне, за Льюисом.
1: У Абдулы, оказывается, был пулемет. Вот так честные торговцы. «И они идут!» —
0: прозвучало вдруг сверху.
2: «Начинается!» — потер ладони Абдула.
0: Верещагин взобрался на груду блоков. Поначалу он увидел лишь пыльную мглу, окутавшую дюны. Затем из мглы вырвался отряд Смита. Бандиты шли к топливной базе полумесяцем, растянувшись редкой цепью. Их лошади ступали бесшумно. Сами бандиты двигались четко, никак не хуже, чем вышколенный отряд «Драгун» на маневрах. Абдулла раздавал приказания на половине дюжины языков. Справа и слева заклацали затворы винтовок, зашуршали вынимаемые из ножен кинжалы. Верещагин понял, что половина нукеров залегла с ружьями на баррикадах из строительного мусора, а половина собралась возле навьюченных верблюдов. Женщины, включая и Гюльшамаш, забрались в повозку. Зазвенели упряжью длинногривые мерины, готовые, заслышав свист кнута, потащить ценный груз хоть на край света. Караван с секунды на секунду отправится в путь. Вот только куда? «Так-так-так!» — послышались частые сухие хлопки. Речь Льюиса было сложно спутать с чем-то иным.
1: «Ай да, Абдулла! Ай да, сукин сын! Все предусмотрел! Вот что значит иметь под рукой путеводитель по судьбе!»
0: Верещагин увидел, как подламываются ноги у лошадей атакующих, как они падают, переворачиваясь через головы и давя всадников. Пулеметный стрекот поддержал ружейная пальба, и строй бандитов Смита в тот же миг дрогнул, рассыпался. Остатки банды поспешили убраться за дюны. Слева, справа, сверху, со всех сторон раздался радостный клич нукеров.
2: «Все! Вперед!» — приказал Абдулла.
0: Караван сейчас же тронулся с места. Контрабандист встретился глазами с Верещагиным.
2: «Смит потерял много людей», — пояснил он таможеннику. «И теперь мы сможем отбить любое его нападение. Здесь ждать нам больше нечего. Пойдем. Поспешим в Пиджент, пока паром еще у пристани».
1: «Это тоже было написано там?»
0: — спросил Верещагин, с трудом веря в реальность происходящего.
2: «Да, да, да! Еще что, ты поможешь договориться с капитаном!» — рассмеялся контрабандист.
0: Верещагин стиснул кулаки. Караван пошел вдоль линии берега у самой кромки пляжа по хрустящей гальке так близко к воде, что зачастую набегающие волны омывали верблюдам копыта. Пустыня уже начала остывать. Пески щедро отдавали накопленное за день тепло звездам и медной луне, а ночной бриз окатывал караванщиков-контрабандистов соленым холодком. Впереди показался Пиджент. Городок напоминал бессистемное нагромождение темных приземистых сопок. Ни в одном доме в эту ночь не светило ни огонька. Вероятно, их обитатели попрятались кто куда и теперь молились, дожидаясь утра. Зато паром сиял всеми огнями, топовыми, отличительными и гокобортными. Корабль еще стоял у причала, но, судя по мечущимся теням на его палубах, морякам тоже не спалось, и они готовились отдать концы. Абдулла привстал на стременах.
2: «Махмуд, Алим, за мной! Остальные охранять караван!» — приказал он и пришпорил коня.
0: Верещагин направил свою лошадь следом за контрабандистом. Бок о бок они промчались по улочкам Пиджента, проскочили мимо таможни и, не сбавляя ходу, въехали на причал.
1: «Трофим! Трофим!»
0: — позвал капитана парома Верещагин. Трофим Уварович, капитан парома, стоял на нижней палубе, раскинув руки в стороны, словно огородное пугало. Капитан явно чувствовал себя не в своей тарелке. К его голове было приставлено дуло пистолета. Пистолет держал в руках Джордж Смит. Рядом с полоумным охотником за сокровищами возвышался его африканский помощник, вооруженный двумя револьверами. Верещагин заметил двух бандитов на шканцах и еще трех на юте. Бросив быстрый взгляд за спину, он увидел, что причал неспешно перекрыли трое всадников. На нижней палубе всюду валялся мусор. Разбитые ящики, распотрошенные тюки, растерзанные товары. Чернели острые осколки пластин, сразу напомнившие Верещагину о длинноволосом любителе современной музыки с базара.
2: То тут, то там в глаза бросались кровавые потеки. Корабль был захвачен и, как пить дать, обыскан бандитами от киля до стенки грот-мачты.
1: «Я рад, что вы поспешили», — улыбнулся Смит.
2: Говорил он в этот раз по-английски.
1: «Однако в нашем распоряжении все равно очень мало времени. Покажите мне руки. Прекрасно!»
2: Он удовлетворенно крякнул.
1: «Итак, господа, как только на причале покажется караван, вы, уважаемый вор и контрабандист, прикажете своим людям передать мне ту самую табличку и ту самую женщину. И чтоб без фокусов и без пальбы. Пески нынешней ночью и без того сверх меры напились крови». «Обезьяна! Сына осла!» — выругался Абдулла.
3: «Христа ради!» — неожиданно запричитал Трофим Уварович.
2: Смит рассмеялся и перешел на фарси.
1: «Я понимаю твой гнев, Абдулла. Ты упустил самый большой куш в своей презренной жизни. А вот вас, господин таможенник, я решительно не могу понять. Вы преступили закон. Вы готовы способствовать тому, что контрабанда пересечет границу. И ради чего? Чего ради, спрашивается? Я не могу допустить, чтобы абсолютное оружие досталось безумцу», — ответил Верещагин. «А кому оно должно достаться?» — округлил глаза Смит. «Мне? Человеку, готовому отнять у пустыни то, чего она меня лишила? России? Николашке Кровавому? Адмиралу Рождественскому, отправившему на дно Цусимского пролива вторую эскадру? Да, я успел просмотреть прессу!»
2: Бандит пнул скомканную газету, которая валялась среди мусора.
1: «Я знаю, что дела у вас хуже не придумать. А может, табличка судьбы пригодится славному Вильгельму, королю Германии? Тому, на кого работает паршивый пес Абдулла?»
2: «Он лжет», — бросил контрабандист.
1: «Зубы заговаривает». «Я желаю восстановить справедливость», — притопнул Смит. «Око за око! Я не собираюсь подбрасывать дров в огонь мировой войны, которая разразится в этом году!»
3: «Какая мировая война?»
2: — спросил Верещагин Абдуллу. Контрабандист подернул плечами и ничего не ответил.
1: «Табличка должна остаться в пустыне», — продолжал увещевать Смит. «Ни один коронованный тиран не должен, не имеет права владеть столь исключительным средством ведения войн!»
3: «Христа ради, прошу, Павел Артемьевич! Христа ради!» —
2: вновь забормотал капитан.
1: «Боится капитан, не хочет умирать!» — назидательно проговорил Смит. «Вы уж не извольте шутить, господа, и тогда, быть может...»
2: В руках капитана блеснуло лезвие. Смит внезапно захрипел и согнулся пополам. Абдулла бросился вниз, молниеносно выхватывая из кобуры маузер. Трое бандитов Смита, что целились в их спины со стороны причала, наверное, ничего не успели понять. Абдулла расстрелял их из-под крупа лошади, свесившись с седла. У Верещагина не было времени оценить виртуозность трюка контрабандиста. Спешившись, он рванулся навстречу негру. Темнокожий небрежно пристрелил Трофима Уваровича и направил дымящиеся револьверы на Верещагина. Но тут тяжелый, словно кузнечный молот, кулак врезался в его голову, расплющив нос, пробитый какой-то ритуальной деревяшкой. Люди Абдуллы, Махмуд и Алим в тот же миг метнулись на корабль. Один на ют, второй на трап, ведущий на шканцы. Загрохотали выстрелы, послышался дребезг разбивающихся стекол, запели среди рангоута рикошеты.
4: A lot of things is cracking tonight.
5: Yeah. Looking good rolling up like that, dog.
6: Looking good.
5: Windshield.
6: Who that? Family.
7: What's up, man?
6: What's going on? Everything good?
7: Hey, man. Things is good, man. But I need a favor. All right. Things is heating up. I got to go out of town, take care of some business. I need you to look after wife for me.
8: You know me, man. I trust. You know that.
7: Got you, man. Whatever you need.
8: All right.
7: All right?
8: You just take this ride with me, all right?
7: Let's do it.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно, величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Не зеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо,

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений, не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом, где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы, а какое кино снимали наши лучшие режиссеры, а какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!

0: Yes.
1: Off the grid.
2: So you said the tempo.
3: I feel naked, brother.

Production. The absolute purity.

0: Действует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

2017. Enjoy.

Из меня два слова не вытянешь, все, что я говорю, день за днем постепенно стремится к нулю. Но пока я еще говорю, забудь про мои слова, все услышанное сейчас подели на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два, еще на два.

что запомнишь хорошее, не пойдет тебе впрок. Тут ничего не услышать и не увидеть даже. И когда-нибудь, может, не скоро потом обнаружится чья-то из нас недостача, пропажа. Что запомнишь хорошее, не пойдет тебе.

солнце, свежевымыты стекла, почти что готов обед, и ни шагу назад, у завтра стальной хребет, и зима кончается, и опять наступает лето, но не будем об этом, хорошее, сейчас не об этом.

страдало человечество на протяжении многих веков. Советский Союз, его ученые, инженеры, рабочие осуществили запуск в космическое пространство.

0: рукой.
1: Сегодня вечером вы будете на вилле у реки. Возьмите приворот немедленно.
0: Коллега, пыхтя от усталости, протянул конверт.
1: Прошу вас, партиец Чень. Ради вас и нас всех. Мы должны выяснить, что это. Видит Бог. Возможно, это даже не человек, а инопланетное существо. Это было бы самое страшное, вы понимаете? Ваша ничтожная карьера – пустое место, если только представить, если мы не сможем выяснить.
0: Такси остановилось у обочины, дверца плавно отъехала. Чень полез в кабину.
1: «Пожалуйста», – просил калека. «И бесплатно. Ничего не будет вам стоить. Примите перед началом обеда и не глотайте амфетаминов. Они из группы таламостимуляторов, афенотиазин, антисуподепрессант. Они взаимно противопоказаны».
0: Дверь плавно скользнула на место. Чень откинулся на спинку.
1: «Господи, таламостимуляторы, адреносупрессанты.
2: Куда едем, товарищ?» – спросил рабоводитель.
0: Чень назвал номер своего жилого корпуса.
2: «Полоумный коллега-торговец ухитрился протиснуть образец своего сомнительного товара в мою стерильную кабину», – заметил таксист. «Обратите внимание, товарищ, у вашей ноги».
0: Чень увидел конверт, обычный с виду конверт. «Вот так становишься наркоманом», — подумал он. «Откуда ни возьмись, лежит рядом с тобой пакетик». Поколебавшись, он поднял конверт. На конверте опять была надпись, на этот раз сделанная от руки. Женский почерк. «Наверное, Таня Ли». События застали нас врасплох. Но, слава богу, мы успели. Где вы были во вторник и среду, неважно. Вот препарат и удачи. Не пытайтесь со мной связаться, я найду вас сама. Он сжег конверт в автоматической пепельнице такси, но темные гранулы оставил у себя. Галлюциногены все это время, все годы в воде, в пище, десятилетиями. Не во время войны, в мирное время, не в лагере врагов у себя дома. Сволочи, подумал он. Наверное, нужно принять гранулы. Выяснить, наконец, что он собой представляет. Я так и сделаю.
2: Он почувствовал, что ему интересно.
0: Это плохо, он понимал. Любопытство противопоказано для партийной карьеры. Тем не менее, он был охвачен нетерпением. Надолго ли его хватит? Хватит ли смелости принять вещество? Время покажет. «Мыть цветы», — подумал он. «В саду, где он срывает нас, как в том арабском стихотворении». Чень хотел вспомнить, что в нем еще говорилось, но не смог. Наверное, это не важно. Офицер протокола, высокий мускулистый японец по имени Кимо Окубара, в прошлом явно борец, осмотрел Ченя со скрытой враждебностью, хотя тот предъявил тисненную карточку приглашения и удостоверение личности. «Не стоило вам сюда тащиться», – проворчал японец. «Смотрели бы лучше телевизор дома. Мы тут и без вас прекрасно обходились».
3: «Телевизор я уже смотрел», – сухо ответил Чень. «К тому же обеда на вилле не транслируется», – добавил он про себя, по соображениям пристойности. Ребята Окубары опускали Ченя с ног до головы, включая анальные отверстия на предмет оружия. Потом ему вернули одежду. Фенотиазин они не нашли, потому что он его уже